хочу весну тебе пожелать.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 5 часов. Авторадио.

плачет Бог, открывающий двери, и ангел, приносящий удачу. Вот она ждет волной.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

тебе подарить? Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей?

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 7 утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Должностные лица больниц подозреваются в сговоре с поставщиками. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Должностные лица клинической университетской больницы имени Страденьша, больницы травматологии и ортопедии и Видземской больницы, возможно, договорились с конкретными поставщиками медицинских товаров о победе в закупках. К такому выводу пришли правоохранительные органы. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией проинформировало, что в четверг провело уголовно-процессуальные действия по трем уголовным процессам, связанным с возможным противоправным сговором должностных лиц Видземской больницы, больницы травматологии и ортопедии и клинической университетской больницы имени Страденьша с конкретными поставщиками о победе этих предприятий в четырех публичных закупках. Чтобы обеспечить победу этих предприятий, техническая спецификация закупок, возможно, была адаптирована под требования конкретных поставщиков медицинских товаров. Сумма в договоре, на которую повлиял возможный сговор, составляет не менее 3 679 964 евро и финансировалась из средств бюджета Латвии и Европейского Союза. В рамках уголовных процессов проведены обыски более чем на 17 объектах в разных местах Латвии, в том числе в Видземской больнице, больнице травматологии и ортопедии и клинической университетской больнице имени Страденьша. В настоящее время 4 лица, вовлеченные в уголовные процессы, в том числе 2 государственных должностных лица и 2 представителя предприятий, имеют право на защиту. Ни к одному из них не применена мера пресечения, связанная с лишением свободы.
3: Про безопасность.
2: Следы дрона, залетевшего в четверг утром на территорию Латвии из Беларуси, затерялись в Красловском крае, и дальнейшая судьба летательного аппарата на данный момент точно неизвестна, сообщили в четверг вечером в Национальных вооруженных силах. В последний раз дрон был зафиксирован техническими средствами в воздушном пространстве Латвии в Красловском крае, где его следы затем пропали. Пока нет подтверждения, что дрон упал в необитаемом месте. Поднятым в четверг утром истребителям НАТО не удалось провести визуальную идентификацию дрона. Национальные вооруженные силы подчеркивают, что проверить подлинность размещенных жителями в социальных сетях видеозаписей с дроном сложно. На земле национальные вооруженные силы в настоящее время не проводят мероприятий по розыску дрона, но находятся на связи с другими службами. Национальные вооруженные силы совместно с союзниками по НАТО ведут непрерывный мониторинг воздушного пространства, чтобы немедленно отреагировать на потенциальную угрозу. Армия ранее усилила возможности противовоздушной обороны на восточной границе, отправив туда дополнительные подразделения.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. В большинстве районов страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. В западной части Курземе осадков не ожидается. При слабом или умеренном западном, северо-западном ветре температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. На побережье Видземе и западном побережье Курземе до плюс 12, плюс 14. В Риге временами дожди, возможны грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед.
4: Доброе утро. На Авторадио Латвия. При поддержке моторных масел Goodyear.
5: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, доброе утро вам всем. У микрофона Кирилл Низовцев. Мы продолжаем серию прекрасных утренних программ в мае на Авторадио Латвия, частота 103.2 и в интернете. И сегодня заключительный выпуск на этой рабочей неделе, а впереди еще одна, судя по всему, уже финальная в эту весну, в рамках весны, и будет уже лето. Буквально совсем скоро осталось чуть-чуть подождать. А сегодня 22 мая, сегодня день ванильного пудинга, день покупки музыкального инструмента, может быть, кто-то мечтал, день винегрета, день гота. Также сегодня день рождения технологии Ethernet, день морского судоходства, день бассейновой индустрии, день рождения тюбика для зубной пасты. Также сегодня Никола Вешний и праздник под названием День Земли. Ну, наверное, про Николу, у меня отца зовут Николай, поговорим. Более подробно в начале второго часа проекта «Доброе утро». В общем, будет немного в тему хоть к чему-то привязаться, да? Что называется? Никола, да. А я, Кирилл Низовцев, очень рад, что вы вместе со мной. Ближайшие три часа мы будем рядом. И я надеюсь, что они пролетят по традиции незаметно. По традиции мы будем собираться на работу, ехать на работу и слушать нас на работе. Ну, те, кто работает с 9, с 9 до 10 целый часик можно. А если у вас какие-то другие, так сказать, события в рамках утра, ну, в общем, пусть тоже они будут радостные и принесут вам какое-то чувство удовольствия, что ли? Примерно так. Мы готовы начинать, друзья, все вместе. Поехали, доброе утро.
4: Доброе утро.
6: Доброе утро.
4: С Кириллом Низовцевым. При поддержке моторных масел «Гудьер».

0: из последних новостей.
1: Портал госуслуг Латвия ГОФЛВ сегодня будет недоступен из-за внедрения масштабных улучшений, направленных на обновление структуры, функциональности и удобства пользователей портала. Работа портала будет восстановлена завтра, 23 мая. В рамках модернизации улучшенной структуры навигации, чтобы пользователям было проще ориентироваться в содержании электронных услуг, а также быстрее находить нужную информацию, изменения затронут как компьютерную, так и мобильную версию портала. Также портал получит визуальное обновление, которое сделает пользовательскую среду более понятной, современной и единообразной. Портал адаптируется под потребности разных групп общества в соответствии с международными и европейскими требованиями и доступностью цифровых услуг. Соблюдение стандарта VCAG 2.1, что это такое, не знаю, обеспечивает доступность контента для людей с функциональными, когнитивными и другими нарушениями, включая проблемы со зрением, слухом, подвижностью и психздоровьем. Ну, теперь примерно понятно. Информация структурирована с помощью четких заголовков, разделов, а каждая страница имеет уникальный заголовок. Дизайн станет более спокойным, без тревожных цветов и сигналов, с использованием светлых и нейтральных оттенков. На Latvia GOFLV внедрен семантический поиск на основе искусственного интеллекта. Теперь поисковая система понимает не только точные ключевые слова, но и смысл и контекст поисковых запросов пользователей как на латышском, так и на английском. В разделе «Е-адресы» внедряются существенные улучшения, основанные на опыте пользователей, потребностях общества. Улучшен список сообщений, управление настройками, функция поиска сообщений. Также усовершенствован процесс выбора адресатов, подготовки сообщений, а пользователи смогут вручную создавать папки для структурированного хранения переписки. В связи с переходом на новую версию портала, часть старых сообщений e-адресы поначалу будет временно недоступна. Информация будет постепенно восстановлена в полном объеме. На портале также модернизирована система электронных счетов для предпринимателей, решение для теперь отделено от сообщений e-адреса, создана отдельная среда для управления электронными счетами, добавлены новые функции, расширенные типы, счетов, возможность копирования счетов, добавление вложений, автоматическое сохранение и создание шаблонов. Для более безопасного сотрудничества с бухгалтерами и внешними поставщиками услуг внедрена система управления

0: почему в пятницу, когда очень активная, в общем-то, жизнь, движение, надо закрывать портал, почему нельзя это было сделать, допустим, в воскресенье? Хотя, возможно, ребята какие-то проводят исследования и знают, когда, значит, наплыв клиентов жителей Латвии больше, когда меньше. Ну, собственно, наверное, им виднее. Как говорится, жираф большой, и ему видней. Друзья мои, все сказал. Мне кажется, информация, которая более не требует никаких комментариев. Все понятно, ясно, четко. Будем изучать новую версию портала. И надеюсь, она нам понравится. И как говорят молодежь, как говорит молодежь, это нам зайдет. Надеюсь, так и случится. Мы продолжаем.
1: Из последних новостей.

0: Реклама.
1: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains.

0: Рейнс – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
1: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
2: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода». 5 июля. Концертный зал.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, вы можете достичь значительного прогресса в своих делах. Звезды говорят, что вам нужно сконцентрироваться на самом важном, довести все до конца. Если остановитесь на полпути, то будете потом жалеть. Тельцы, не стоит строить масштабные планы на этот день, потому что ваше расписание может неожиданно измениться. Больше времени проведите со своими близкими, они станут для вас поддержкой. Близнецы, нужно обращать внимание на детали, потому что именно из них складывается полная картина. Если будете упускать их из виду, то рискуете допустить ошибку. Раки, прислушивайтесь к своей интуиции, которая будет на пике в этот день. Астрологи говорят, что она не позволит вам совершить то, о чем вы потом будете жалеть, а также отведет вас от плохих людей. Львы, нужно взять ответственность за собственную жизнь, прекратите надеяться на других, потому что вы и сами прекрасно можете о себе позаботиться и добиться больших высот. Девы, нужно немного больше времени и внимания уделить здоровью. Согласно гороскопу, у вас могут возникнуть проблемы с щитовидкой, если вы постоянно испытываете стресс, обратитесь к врачу. Весы. Нужно находить компромиссы в отношениях с коллегами, не гните свою линию, если понимаете, что чье-то мнение тоже имеет вес. Так вы просто испортите отношения, ничего не добьетесь. Скорпионы. Вы живете свою размеренную жизнь, однако сегодня все изменится, может произойти какое-то событие, которое покажет вам, что можно жить и по-другому, второй вариант вам больше понравится. Это хорошо. Стрельцы. Стоит выполнить все обещания, которые вы кому-либо дали. Закройте, наконец, этот гештальт, чтобы не тащить груз прошлого в будущее. Вам самим станет от этого легче. Козероги. Нужно найти способ, как расслабиться после рабочего дня. Возможно, вы захотите посетить спа, прочитать книгу с чашкой вкусного чая или прогуляться на свежем воздухе. Водолеи, рекомендуется воспользоваться своей коммуникабельностью. Таким образом, вы можете привлечь в свою жизнь новых людей, с которыми, к слову, можете начать новое дело. И, наконец, рыбы. Необходимо позаботиться о себе, уделите время спорту, внешним переменам, ментальному здоровью. Найдите гармонию внутри себя, которой вам так не хватало в последнее время. Вот и весь звездный прогноз на сегодняшний день.
0: Звездный прогноз.

0: погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. В большинстве районов страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. В западной части Курзамы осадков не ожидается. При слабом или умеренном западном северо-западном ветре температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. На побережье Видзамы и западном побережье Курзамы до плюс 12, плюс 14 градусов. В Риге временами ожидаются дожди, возможны грозы. Слабый или умеренный западный ветер сменится на северный. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Реклама.

0: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника молоко 2 литра, евро 39. Куриные яйца 10 штук, евро 99. И апельсиновый сок 1 литр с Lidl Plus, евро 39. Lidl. Стоит того.
1: Bio Studio. Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva Pio metode. Īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu. Dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā, grupu un privātie treniņi uz pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. Pio Studio. Vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos. Pio Studio klusais centrs un Pio Budas Bieriņos. Piesakies jau šodien biostudio.lv.
2: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. Septembrī Xiaomi Arenā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. Septembrī Rīgā.
4: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
5: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу сервис».

0: время.
1: Свежий выпуск рубрики «То время» для вас. Сегодня расскажем про историю Рахат Лукуба. Лукум или локум – это популярная восточная сладость. Лакомство было придумано около 500 лет назад. Состоит оно из сахара, крахмала, орехов и воды с добавлением небольшого количества экстракта, полученного из лепестков роз. Существует два вида лукума – шакер-лукум на основе сахара и рахат-лукум на основе крахмала или муки. В настоящее время наибольшее распространение получил рахат-лукум, именуемый иногда просто лукум. В конце 18 века кондитер Али Мухиддин Хаджи Бекир преподнес эту сладость турецкому султану, которому рахат-лукум очень понравился. Впоследствии им были созданы несколько новых видов лукума, которые производились им с добавлением орехов. А в конце 19 века его внук Мехмед Мухуддин презентовал лукум на выставке в Брюсселе. По результатам презентации Мехмед был награжден золотой медалью выставки. Впоследствии он заключил договора на поставку восточной сладости в Европу. В настоящее время существует много сортов рахат-лукума, различаемые по добавленным в него начинкам и форме изготовления. В связи с этим рахат-лукума разделяют на такие группы, как по размеру и форме: кубический, арабский, детский и, значит, рулетный, цельный, нарезной, двухслойный и так далее. В общем, разные варианты. По виду наполнителя: белый, фруктовый, ореховый, с лепестками цветов, медовый, инжирный и другие. Рецепт настолько прост, что его несложно приготовить даже дома. Для этого используют 300 мл воды, 1 кг сахара, делается сироп, а также из 200 мл воды и 100 граммов крахмала делают крахмальное молоко, и для обсыпки используют 100 грамм сахарной пудры с добавлением ванилина. Также обязательно понадобится 3-4 столовых ложки сиропа из варенья или фруктового пюре, 2 чайные ложки апельсиновой или лимонной цедры, 1 чайная ложка розового масла и 100 грамм орехов. И в процесс изготовления включает в себя несколько этапов. Сначала в казане или медном тазу варится сахарный сироп, потом его доводят до сильного кипения и добавляют крахмальное молоко. Затем, уменьшив огонь, продолжают перемешивать полученную смесь, пока она не загустеет. После этого в полученный полуфабрикат добавляют в строго установленном порядке фруктовое пюре, пряности, цедру, орехи и розовое масло. И продолжают варить, пока смесь не станет густой. Очень важно перемешивать для того, чтобы не допустить пригорания. Готовый продукт выливают в деревянную емкость на толщину в несколько сантиметров. После этого продукт оставляют остывать, и через несколько часов рахат-лукум готов. Остается его только нарезать и посыпать сахарной пудрой. Господи, смотрю картинки, как же это вкусно. Как же это поскорее хочется попробовать. Начинаем готовить.
0: То время.

0: из последних новостей.
1: Давайте, друзья, еще одну приятную новость, и такую вот недлинную. Значит, в Риге готовят крупнейшее обновление автобусного парка. За последние годы на улице города могут выйти до 210 новых автобусов, включая электробусы. Рига Сатисме объявила тендер на поставку 120 автобусов. Планируется приобрести 60 электробусов и 60 дизельных автобусов. Тендер предусматривает право Рига Сатисме в течение 32 месяцев с момента заключения договора оформить дополнительный заказ еще на 30-90 электробусов. Все новые автобусы планируется сделать длиной 18 метров. В тендере определены требования к техпараметрам транспортных средств, безопасности, доступности, энергоэффективности и обслуживания. Срок подачи предложений 1 июля этого года. В салонах предусмотрены решения, которые облегчат ежедневное обслуживание и уборку, в том числе новые материалы обивки сидений, отличающиеся от используемых сейчас. И новый автобус также планирует оборудовать закрытыми кабинами водителей, чтобы обеспечить более безопасные и эргономичные условия работы, попросту, чтобы к ним, к водителям, никто не посмел лезть. Предложения будут оцениваться по нескольким критериям, включая цену, потребление электроэнергии или топлива, гарантийные сроки, а для дизельных автобусов также показатели выбросов выхлопных газов, чтобы выбрать наиболее экономически выгодные предложения в долгосрочной перспективе. Сейчас в автобусном парке Рига Сатисме более 400 автобусов, значительная часть которых старше предусмотренных 12 лет, предусмотрен срок эксплуатации, кстати. И уже они выработали свой ресурс. Некоторые транспортные средства находятся в эксплуатации уже 20 лет и более, что существенно увеличивает расходы на их обслуживание, снижает эффективность. Интерес к тендеру в ходе исследования рынка провели 10 потенциальных производителей автобусов, и часть из них готова поставлять как дизельные, так и электробусы. Предполагается, что стоимость 120 автобусов составит примерно 60-65 миллионов евро. Для покупки предприятие планирует взять кредит в банке, а также будет рассматриваться возможность привлечения финансирования из фондов ЕС для электробусов. Но вы знаете, когда я услышал, что значит более 20 лет транспорту, я в шоке, потому что с виду-то транспорт достаточно свежий. Не знаю, о каком идет речь, но мне кажется, что в городе достаточно приятный свежий транспорт. Но если будет он еще свежее, новый, то вообще будет круто. Вы знаете, удивительно, что в современном мире вот есть компании, которые берут такой огромный кредит и собираются его как-то оплачивать, отрабатывать. Значит, у них все хорошо финансово, значит, работают, значит, движутся. Вообще, Рига Сатисме — это не реклама, это одна из тех компаний, которые вот, во-первых, я вижу их на улицах, я слышу о них часто, у них постоянно какие-то новости. Молодцы, я хочу сказать, что вот, во всяком случае, не замалчиваются, не отмалчиваются, а что-то делают, что-то происходит в их жизни. Вот так вот. Я желаю вам, чтобы транспорт ходил по расписанию. У меня ребенок вчера поехал в школу. И обычно, знаете, доезжает до станции из Юрмала, значит, он учится в Риге, а затем едет на такси, потому что с автобусом не коррелируется расписание никак. А вчера так получилось, что новое расписание, да, у электричек, значит, он приехал, и все, ждет автобуса, и автобус должен успеть его привезти в школе, к школе. Самое смешное и обидное, что автобус опоздал на несколько минут. То есть обычно автобус приходил вовремя или даже раньше, он, естественно, на него опаздывал, когда приезжал на электричке. А вчера он приехал рано, ждал, и автобус опоздал еще, в итоге он опоздал в школу. Вот такая вот, в общем-то, неприятная ситуация случилась. В общем, я пожелаю, чтобы транспорт не опаздывал. И вы пользовались в комфорте, ехали и радовались тому, что он ходит по расписанию, и все чисто, красиво и эргономично. Водителя не надо тревожить и так далее и тому подобное. Удачи вам, друзья мои, безопасных дорог. И мы продолжаем. Вот такие новости.
0: Из последних новостей.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 8 часов утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Сегодня пройдут переговоры о декларации правительства Кулбергса. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: В настоящее время партиям, которые выразили готовность войти в формируемое кандидатом в премьер-министры Андрисом Кулбергсом от объединенного списка правительства, предложено подать свои варианты декларации нового правительства и обсудить их в пятницу 22 мая. Хотя в четверг формальные переговоры не велись, в кулуарах обсуждалось возможное перераспределение сфер ответственности, выяснило агентство «Лето». Например, руководство Министерством финансов может достаться объединенному списку, поскольку обычно это министерство возглавляет партия премьер-министра. Агентству «Лето» известно, что на данный момент в неформальных переговорах о распределении сфер ответственности Союз зеленых и крестьян настаивает на сохранении курируемых им министерств, а именно Министерство земледелия, Министерство экономики, Министерство благосостояния и Министерство климата и энергетики. В то же время Союз зеленых и крестьян якобы готов в ходе переговоров отказаться от руководства министерств климата и энергетики. Агентству «Лето» также известно, что национальное объединение могло бы взять на себя руководство одним из силовых министерств, например, Министерством обороны или Министерством внутренних дел. Однако обычно эти министерства одновременно не возглавляет одна политическая сила. Нацобъединение могло бы взять на себя ответственность за Министерство образования и науки и Министерство культуры. В свою очередь, в партии «Новое единство» еще идет обсуждение того, какие сферы ответственности это политическая сила могла бы сохранить или взять на себя. Как сообщалось, после отставки правительства Эвики Эсселини президент Эдгар Ринкевич поручил формирование нового правительства Андрису Кулбергсу. В среду вечером было подписано базовое соглашение потенциального нового правительства, которое послужит основой для дальнейших переговоров о предстоящей работе. Также стало известно, что должности могут быть распределены по принципу равенства. Каждая из партий может получить одинаковое количество постов. Подписанное в среду вечером соглашение предусматривает концентрацию на выполняемых задачах в период работы 14-го Сейма с особым акцентом на безопасность, финансовую стабилизацию и фискальную дисциплину.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. В большинстве районов страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. В западной части Курземе осадков не ожидается. При слабом или умеренном западном, северо-западном ветре температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. На побережье Видземе и западном побережье Курземе до плюс 12, плюс 14. В Риге временами дожди, возможны грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед.
4: Доброе утро. На Авторадио Латвия. При поддержке моторных масел Goodyear.
5: Доброе утро, на Авторадио Латвия выходит при поддержке моторных масел Goodyear, Goodyear Oil Baltics, официальный дистрибьютор моторных масел Goodyear в странах Балтии. Моторные масла Goodyear созданы на основе современных технологий и высококачественных базовых компонентов, чтобы обеспечить максимальную защиту двигателя от износа и перегрева. Они уменьшают трение, повышают эффективность работы мотора и способствуют экономии топлива, сохраняя стабильную вязкость даже при экстремальных температурах и высоких нагрузках. В линейке Goodyear Oil Baltics есть масла для легковых и грузовых автомобилей, коммерческого транспорта и спецтехники для бензиновых, дизельных и гибридных двигателей. Независимо от погодных условий и длины маршрута, с маслами Goodyear ваш двигатель работает чисто, стабильно и надежно. Goodyear – надежность, проверенная дорогами всего мира. Второй час проекта «Доброе утро». Здравствуйте всем вам. Я Кирилл Низовцев. Мы продолжаем. Сегодня 22 мая, пятница, праздник Никола Вешний отмечается в народе. Святой Николай почитается как покровитель лошадей. В этот день животных выгоняют на ночь на пастбище. К этому сроку трава в поле уже вырастает высоко. Табуны всю ночь резвятся. В старину из этого события устраивали целый праздник, который сейчас сопроводят во многих отдаленных областях. Для охраны коней выбирают неженатых парней. Им на ужин готовят специальное угощение, пироги с кашей. В округе разводят костры. Никто долго не ложится спать. Даже маленьким детям разрешают погулять подольше. Попозже к парням присоединяются девушки. Начинается настоящее молодежное гуляние с песнями под гитары, танцами и разными играми. День Николы Вишнева считается тем самым, когда у мальчиков начинается новая взрослая жизнь. Поэтому в такую ночь никто особо не контролирует молодые горячие сердца. О, ха-ха, ночь любви, да, судя по всему. Класс, утром умываются росой, считается, что тогда весь год не будет болезней. Также поутру люди выходят на огороды или поля и произносят заговоры, чтобы земля была плодородной, а урожай богатым. Если на болотах слышно лягушек, в этот день урожай овса будет хорошим. Вот такая вот примета. А вообще, как говорила ведущая программы, не помню даже, как программа называлась, но ведущую знаю точно, Анфиса Чехова. Она говорила, значит, главное, чтобы это дело было защищенным. Вот вам в преддверии пятничного вечера и в ночи с пятницы в субботу, друзья мои, такая информация. Мало ли кто... Что сегодня планирую делать, куда ходить, что там пить и с кем знакомиться, а? Такое тоже бывает. Хотя, наверное, большинство нашей аудитории уже давно семейные люди, с детьми, даже, может быть, с внуками. И им совершенно это неинтересно. Все это в прошлом. Главное, это гармония, душевный и семейный уют. Я продолжаю. До 10 утра будем вместе. Всем привет. Кирилл Низовцев у микрофона.
4: Доброе утро.
6: Доброе утро.
4: С Кириллом Низовцевым. При поддержке моторных масел «Гудьер».

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, вы можете достичь значительного прогресса в своих делах. Звезды говорят, что вам нужно сконцентрироваться на самом важном, довести все до конца. Если остановитесь на полпути, то будете потом жалеть. Тельцы, не стоит строить масштабные планы на этот день, потому что ваше расписание может неожиданно измениться. Больше времени проведите со своими близкими, они станут для вас поддержкой. Близнецы, нужно обращать внимание на детали, потому что именно из них складывается полная картина. Если будете упускать их из виду, то рискуете допустить ошибку. Раки, прислушивайтесь к своей интуиции, которая будет на пике в этот день. Астрологи говорят, что она не позволит вам совершить то, о чем вы потом будете жалеть, а также отведет вас от плохих людей. Львы, нужно взять ответственность за собственную жизнь. Прекратите надеяться на других, потому что вы и сами прекрасно можете о себе позаботиться и добиться больших высот. Девы, нужно немного больше времени и внимания уделить здоровью. Согласно гороскопу, у вас могут возникнуть проблемы с щитовидкой. Если вы постоянно испытываете стресс, обратитесь к врачу. Весы. Нужно находить компромиссы в отношениях с коллегами, не гните свою линию, если понимаете, что чье-то мнение тоже имеет вес. Так вы просто испортите отношения, ничего не добьетесь. Скорпионы. Вы живете свою размеренную жизнь, однако сегодня все изменится, может произойти какое-то событие, которое покажет вам, что можно жить и по-другому. Второй вариант вам больше понравится. Это хорошо. Стрельцы. Стоит выполнить все обещания, которые вы кому-либо дали. Закройте, наконец, этот гештальт, чтобы не тащить груз прошлого в будущее. Вам самим станет от этого легче. Козероги. Нужно найти способ, как расслабиться после рабочего дня. Возможно, вы захотите посетить спа, прочитать книгу с чашкой вкусного чая или прогуляться на свежем воздухе. Водолей, рекомендуется воспользоваться своей коммуникабельностью. Таким образом, вы можете привлечь в свою жизнь новых людей, с которыми, к слову, можете начать новое дело. И, наконец, рыбы. Необходимо позаботиться о себе, уделите время спорту, внешним переменам, ментальному здоровью. Найдите гармонию внутри себя, которой вам так не хватало в последнее время. Вот и весь звездный прогноз на сегодняшний день.
0: Звездный прогноз.

0: Автомонитор.
1: Утро, пятница, 22 мая, трафик латвийской столицы постепенно набирает обороты. 4 балла в данный момент, 21 затор, общая протяженность затруднений не превышает 13 километров. При этом произошло ДТП на съезде на Мукусала с островного моста. Видео прислал Александр Рязанов около часа назад. Судя по другой нашей информации, легковое авто, которое врезалось в ограждение, по-прежнему находится на месте этого дорожного инцидента. Сообщение на другую тему мы получили от Алексея Щетинова.
2: Утречка, добрая дорожная информация. Самый конец Валдики, перекресток с Озолцем и Ела. Опять поменяли движение там, где ремонт. Так что будьте внимательны, следите за знаками. Всем удачи на дорогах.
1: Спасибо Алексею за инфу. Несмотря на относительно легкий трафик в эти минуты, стоит оставаться внимательными и ничего не нарушать. Вернемся к дорожной обстановке. Заторов на 10 минут или более можно в городе по пальцам перечесть. На Карля Ульма-Нягатва перед Вене Базгатва в сторону центра, на Круспилс перед Гранита и въезд в город со стороны Елговского шоссе А8 и особенно Бауского А7. Здесь пока без изменений.

0: Ждем новые сообщения с дорог по номеру 2299 4949 через WhatsApp. Меня зовут Владимир Тин. Всем легкой пятницы и безопасных дорог.
1: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Pio Studio. Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva Pio metode. Īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu. Dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā, grupu un privātie treniņi uz Pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. Pio Studio. Vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos. Pio Studio klusais centrs un Pio Budas Bieriņos. Piesakies jau šodien. PioStudio.lv.
3: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv.
4: Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
5: Адольф Шапиро считает себя счастливчиком. Почему? Читай в майском «Лилит» истории из жизни великого режиссера. А еще в номере. Супер-женщины с молодыми мужьями даже на 40 лет моложе. Спор психолога с айтишником. Может ли искусственный интеллект заменить психолога? Скандалы и тайны вокруг цветов в шедеврах живописи. И снова про любовь. Оказывается, сердце Франции бьется налево. Самое время купить новый «Лилит».

0: последних новостей.
1: Портал госуслуг Латвия ГОФЛВ сегодня будет недоступен из-за внедрения масштабных улучшений, направленных на обновление структуры, функциональности и удобства пользователей портала. Работа портала будет восстановлена завтра, 23 мая. В рамках модернизации улучшенной структуры навигации, чтобы пользователям было проще ориентироваться в содержании электронных услуг, а также быстрее находить нужную информацию, изменения затронут как компьютерную, так и мобильную версию портала. Также портал получит визуальное обновление, которое сделает пользовательскую среду более понятной, современной и единообразной. Портал адаптируется под потребности разных групп общества в соответствии с международными европейскими требованиями и доступности цифровых услуг. Соблюдение стандарта VCAG 2.1, что это такое, не знаю, обеспечивает доступность контента для людей с функциональными, когнитивными и другими нарушениями, включая проблемы со зрением, слухом, подвижностью и психздоровьем. Ну, теперь примерно понятно. Информация структурирована с помощью четких заголовков, разделов, а каждая страница имеет уникальный заголовок. Дизайн станет более спокойным, без тревожных цветов и сигналов, с использованием светлых и нейтральных оттенков. На Latvia GOFLV внедрен семантический поиск на основе искусственного интеллекта. Теперь поисковая система понимает не только точные ключевые слова, но и смысл и контекст поисковых запросов пользователей как на латышском, так и на английском. В разделе «Е-адресы» внедряются существенные улучшения, основанные на опыте пользователей, потребностях общества. Улучшен список сообщений, управление настройками, функция поиска сообщений. Также усовершенствован процесс выбора адресатов, подготовки сообщений, а пользователи смогут вручную создавать папки для структурированного хранения переписки. В связи с переходом на новую версию портала, часть старых сообщений e-адресы поначалу будет временно недоступна. Информация будет постепенно восстановлена в полном объеме. На портале также модернизирована система электронных счетов для предпринимателей, решений для эрекони. Теперь отделено от сообщений e-адреса, создана отдельная среда для управления электронными счетами, добавлены новые функции, расширены типы счетов, возможность копирования счетов, добавление вложений, автоматическое сохранение и создание шаблонов. Для более безопасного сотрудничества с бухгалтерами и внешними поставщиками услуг внедрена система управления полномочиями, позволяющая предоставлять доступ только к электронным счетам без доступа к другой чувствительной информации компании. Постепенно на портале будут внедряться и другие решения на основе ИИ, которые помогут пользователям быстрее находить нужные услуги. На главной странице появится отдельный блок с рекомендациями, созданными ИИ. Такие рекомендации будут отображаться только пользователям, которые дали согласие на использование своих данных. Портал Latvia GOFLV является единой платформой, где жители и предприниматели могут получать доступ к услугам государственных, муниципальных учреждений, получать информацию о безопасности, общаться с государством в электронной среде. Но у меня только один вопрос. Почему в пятницу, когда очень активная, в общем-то, жизнь, движение, надо закрывать портал, почему нельзя это было сделать, допустим, в воскресенье? Хотя, возможно, ребята какие-то проводят исследования и знают, когда, значит, наплыв клиентов, жителей Латвии больше, когда меньше. Ну, собственно, наверное, им виднее. Как говорится, жираф большой, ему видней. Друзья мои, все сказал. Мне кажется, информация, которая более не требует никаких комментариев. Все понятно, ясно, четко. Будем изучать новую версию портала. И надеюсь, она нам понравится. И как говорит молодежь, это нам зайдет. Надеюсь, так и случится. Мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. В большинстве районов страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. В западной части Курзамы осадков не ожидается. При слабом или умеренном западном северо-западном ветре температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. На побережье Видзамы и западном побережье Курзамы до плюс 12, плюс 14 градусов. В Риге временами ожидаются дожди, возможны грозы. Слабый или умеренный западный ветер сменится на северный. Столбики термометров поднимутся до плюс 17. Градусов.
0: Реклама. В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
2: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. Septembrī Šaijomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. Septembrī Rīgā.
3: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv
4: Луис Капалди. Balss, kas aizkustinājusi miljoniem siržu. Un dziesmas, kas savaldzinājušas visu pasauli. Luisa Capaldi labākie hiti, tūkstošiem fanu un tu. Koncertā 31. maijā Viļņā, Kalnu parkā. Biļetes biļešu servisā. Luisa Capaldi 31. maijā Viļņā.

0: последних новостей.
1: Давайте, друзья, еще одну приятную новость и такую вот недлинную. Значит, в Риге готовят крупнейшее обновление автобусного парка. За последние годы на улице города могут выйти до 210 новых автобусов, включая электробусы. Рига Сатисм объявила тендер на поставку 120 автобусов. Планируется приобрести 60 электробусов и 60 дизельных автобусов. Тендер предусматривает право Рига Сатисм в течение 32 месяцев с момента заключения договора оформить дополнительный заказ еще на 30-90 электробусов. Все новые автобусы планируется сделать длиной 18 метров. В тендере определены требования к техпараметрам транспортных средств, безопасности, доступности, энергоэффективности и обслуживания. Срок подачи предложений 1 июля этого года. В салонах предусмотрены решения, которые облегчат ежедневное обслуживание и уборку, в том числе новые материалы обивки сидений, отличающиеся от используемых сейчас. И новый автобус также планирует оборудовать закрытыми кабинами водителей, чтобы обеспечить более безопасные и эргономичные условия работы, ну а попросту, чтобы к ним, к водителям, никто не посмел лезть. Предложения будут оцениваться по нескольким критериям, включая цены, потребление электроэнергии или топлива, гарантийные сроки, а для дизельных автобусов также показатели выбросов выхлопных газов, чтобы выбрать наиболее экономически выгодные предложения в долгосрочной перспективе. Сейчас в автобусном парке Рига Сатисм более 400 автобусов, значительная часть которых старше предусмотренных 12 лет, предусмотрен срок эксплуатации, кстати. И уже они выработали свой ресурс. Некоторые транспортные средства находятся в эксплуатации уже 20 лет и более, что существенно увеличивает расходы на их обслуживание, снижает эффективность. Интерес к тендеру в ходе исследования рынка провели 10 потенциальных производителей автобусов, и часть из них готова поставлять как дизельные, так и электробусы. Предполагается, что стоимость 120 автобусов составит примерно 60-65 миллионов евро. Для покупки предприятие планирует взять кредит в банке, а также будет рассматриваться возможность привлечения финансирования из фондов ЕС для электробусов. Но вы знаете, когда я услышал, что значит более 20 лет транспорту, я в шоке, потому что с виду-то транспорт достаточно свежий. Не знаю, о каком идет речь, но мне кажется, что в городе достаточно приятный свежий транспорт. Но если будет он еще свежее, новый, то вообще будет круто. Вы знаете, удивительно, что в современном мире вот есть компании, которые берут такой огромный кредит и собираются его как-то оплачивать, отрабатывать. Значит, у них все хорошо финансово, значит, работают, значит, движутся. Вообще, Рига Сатисм — это не реклама, это одна из тех компаний, которые вот... Во-первых, я вижу их на улицах, я слышу о них часто, у них постоянно какие-то новости. Ну, молодцы, я хочу сказать, что вот, во всяком случае, не замалчиваются, не отмалчиваются, а что-то делают, что-то происходит в их жизни. Вот так вот. Я желаю вам, чтобы транспорт ходил по расписанию. У меня ребенок вчера поехал в школу. И обычно, знаете, доезжает до станции из Юрмалы, значит, он учится в Риге, а затем едет на такси, потому что с автобусом не коррелируется расписание никак. А вчера так получилось, что у нового расписания, да, у электричек, значит, он приехал, и все, ждет автобуса, и автобус должен успеть его привезти в школе. К школе самое смешное и обидное, что автобус опоздал на несколько минут. То есть обычно автобус приходил вовремя или даже раньше, он, естественно, на него опаздывал, когда приезжал на электричке. А вчера он приехал рано, ждал, и автобус опоздал еще, в итоге он опоздал в школу. Вот такая вот, в общем-то, неприятная ситуация случилась. В общем, я пожелаю, чтобы транспорт не опаздывал. И вы пользовались в комфорте, ехали и радовались тому, что он ходит по расписанию, и все чисто, красиво и эргономично. Водителя не надо тревожить и так далее и тому подобное. Удачи вам, друзья мои, безопасных дорог. И мы продолжаем. Вот такие новости.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: Разгоняется новый день, пятница, 22 мая. Вместе с этим растут пробки в латвийской столице. За минувшие полчаса трафик увеличился с 4 до практически 6 баллов. Основные пробки расположились в привычных местах. На Карля Ульманя Гатве, на участке Лела Рыбыскаунцема, на Юрмалас Гатве, на улице Даугавгривас. Кроме того, на въезде в город со стороны Бауского шоссе А7 и Елговского А8. В этой связи хочу напомнить инфу от Алексея Счастливчика об изменении организации движения в этом районе.
2: Утречка, добрая дорожная информация. Самый конец Валдики, перекресток с Озолцем и Ела. Опять поменяли движение там, где ремонт. Так что будьте внимательны, следите за знаками. Всем удачи на дорогах.
1: Спасибо Алексею. Отметим, что сегодня ожидается преимущественно пасмурный день с прояснениями до 18 градусов. Есть вероятность небольших осадков 14 до 16 часов. Но даже если что-то сверху и пойдет, на движение в городе это существенно вряд ли повлияет. Так что оставайтесь внимательными, соблюдайте ПДД. И могу сказать, что за вчерашний день было зарегистрировано 71 ДТП. В них пострадали 9 человек, в том числе велосипедист. Более подробно о сводке госполиции поговорим через час в следующем выпуске «Автомонитора». Меня зовут Владимир Тин. Всем хорошего дня и безопасных дорог.
0: «Автомонитор» Авторадио. Реклама.
3: ПТА «Дамбия 3А». Весна греет сердца. Покупайте пылесос по весенней цене и наслаждайтесь чистотой вокруг себя. «Филипс», «Бош», «Столар». Мелкая бытовая техника с бесплатной доставкой по всей Латвии. Апрель, май. Ищите весенние цены в ПТА. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Подробная информация ПТА, Дамбия 3А или ПТА ЛВ.
4: Ieraugi dabas skaistumu rododendru ziedēšanas svētkos Babītē. No 26. līdz 29. maijam baudi skaisto ziedu košumu un izcilas mākslinieku balsis katru vakaru. 26. maijā Aleksandrs Antoņenko, 27. maijā Anse Krauze, 28. maijā Marija Naumova un 29. maijā Igo. Tiekamies rododendru ziedēšanas svētkos Babītē. Biļetes iegādājies Biļešu paradīzes kasēs vai Biļešu paradīze LV.
5: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Чужие здесь не ездят. За парковку в Риге будут штрафовать по новым правилам. Владею, но не использую. Можно ли научиться латышскому языку за 160 часов? Европу сметают с латвийского стола. Почему нас заставляют питаться местными продуктами? Алла Пугачева отказалась от внучки, которую зовут Алла Пугачева. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене. Calvin Harris.
6: Šovasar Rīga skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя.

0: время.
1: Свежий выпуск рубрики «То время» для вас. Сегодня расскажем про историю Рахат Лукуба. Лукум или локум – это популярная восточная сладость. Лакомство было придумано около 500 лет назад. Состоит оно из сахара, крахмала, орехов и воды с добавлением небольшого количества экстракта, полученного из лепестков роз. Существует два вида лукума – шакер-лукум на основе сахара и рахат-лукум на основе крахмала или муки. В настоящее время наибольшее распространение получил рахат-лукум, именуемый иногда просто лукум. В конце 18 века кондитер Али Мухиддин Хаджи Бекир преподнес эту сладость турецкому султану, которому рахат-лукум очень понравился. Впоследствии им были созданы несколько новых видов лукума, которые производились им с добавлением орехов. А в конце 19 века его внук Мехмед Мухуддин презентовал лукум на выставке в Брюсселе. По результатам презентации Мехмед был награжден золотой медалью выставки. Впоследствии он заключил договора на поставку восточной сладости в Европу. В настоящее время существует много сортов рахат-лукума, различаемые по добавленным в него начинкам и форме изготовления. В связи с этим рахат-лукума разделяют на такие группы, как по размеру и форме: кубический, арабский, детский и, значит, рулетный, цельный, нарезной, двухслойный и так далее. В общем, разные варианты. По виду наполнителя: белый, фруктовый, ореховый, с лепестками цветов, медовый, инжирный и другие. Рецепт настолько прост, что его несложно приготовить даже дома. Для этого используют 300 мл воды, 1 кг сахара, делается сироп, а также из 200 мл воды и 100 граммов крахмала делают крахмальное молоко, и для обсыпки используют 100 грамм сахарной пудры с добавлением ванилина. Также обязательно понадобится 3-4 столовых ложки сиропа из варенья или фруктового пюре, 2 чайные ложки апельсиновой или лимонной цедры, 1 чайная ложка розового масла и 100 грамм орехов. И в процессе изготовления включает в себя несколько этапов. Сначала в казане или медном тазу варится сахарный сироп, потом его доводят до сильного кипения и добавляют крахмальное молоко. Затем, уменьшив огонь, продолжают перемешивать полученную смесь, пока она не загустеет. После этого в полученный полуфабрикат добавляют строго в установленном порядке фруктовое пюре, пряности, цедру, орехи и розовое масло. И продолжают варить, пока смесь не станет густой. Очень важно перемешивать для того, чтобы не допустить пригорания. Готовый продукт выливают в деревянную емкость на толщину в несколько сантиметров. После этого продукт оставляют остывать, и через несколько часов рахат-лукум готов. Остается его только нарезать и посыпать сахарной пудрой. Господи, смотрю картинки, как же это вкусно. Как же это поскорее хочется попробовать. Начинаем готовить.
0: То время.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в столице Латвии.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Президенты стран Балтии призывают укрепить присутствие союзников системами противодействия беспилотникам. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
2: В странах Балтии необходимо укрепить нынешнее присутствие союзников по НАТО потенциалом систем противодействия беспилотникам, подчеркнули в совместном заявлении президенты Эстонии, Латвии и Литвы Алар Карис, Эдгар Ринкевич и Гитанас Науседа. В четверг в телефонном разговоре с президентом Эстонии Карисом и президентом Литвы Науседой Ринкевич обсудил угрозу, создаваемую беспилотными летательными аппаратами в воздушном пространстве стран Балтии и необходимость укрепления оборонного потенциала НАТО на восточном фланге. В ходе телефонного разговора президенты трех стран Балтии также договорились о совместном заявлении. В нем президенты решительно осудили подобные нарушения и проводимую Россией дезинформационную кампанию против стран Балтии. Страны Балтии, как ответственные союзники по НАТО, никогда не позволяли использовать свою территорию и воздушное пространство для ударов беспилотных летательных аппаратов по целям в России, подчеркнуто в заявлении. Президенты также категорически осуждают угрозы, которые Россия высказала в адрес Латвии на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций 19 мая. В заявлении говорится, что, выдвигая необоснованные обвинения, Россия пытается отвлечь внимание международного сообщества от своей войны против Украины и прав Украины на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Страны Балтии подтверждают свою полную солидарность с Украиной. «Мы повторно подтверждаем свою приверженность НАТО, нашей коллективной обороне и трансатлантическому единству. Мы подчеркиваем необходимость поддерживать сильный и надежный потенциал сдерживания обороны, в том числе путем обеспечения долгосрочных инвестиций и справедливого распределения ответственности», подчеркивают президенты стран Балтии. Латвия, Литва и Эстония, как суверенные государства и члены НАТО, в очередной раз подтвердили непоколебимую решимость защищать свое воздушное пространство и границы, говорится в заявлении. Президенты отмечают, что страны Балтии уделяют приоритетное внимание инвестициям в укрепление потенциала противовоздушной обороны. В этом контексте президенты в заявлении подчеркивают важность мероприятий НАТО, Восточный Страж и Балтийский Страж, выражают благодарность союзникам по НАТО за патрулирование воздушного пространства стран Балтии и поддержку, а также призывают союзников усилить их дополнительным потенциалом. Укрепление оборонного потенциала на восточном фланге НАТО остается приоритетом, особенно в части обеспечения сильной и надежной противовоздушной обороны, подчеркивают авторы заявления и отмечают необходимость перехода от миссии по патрулированию воздушного пространства к миссии по противовоздушной обороне и укреплению присутствия союзников в странах Балтии потенциалом систем противодействия беспилотникам. В заявлении президенты также вновь призвали Россию прекратить войну против Украины и взять на себя обязательства по немедленному прекращению огня в качестве первого шага на пути к справедливому и прочному миру при полном соблюдении Устава ООН и его принципов. Кроме того, в четверг в ходе видеоконференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте Ринкевич обсудил актуальную ситуацию с безопасностью в воздушном пространстве Латвии и стран Балтии.
0: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. В большинстве районов страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. В западной части Курземы осадков не ожидается. При слабом или умеренном западном, северо-западном ветре температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. На побережье Видземы и западном побережье Курземы до плюс 12, плюс 14. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед! Доброе утро! На Авторадио Латвия. При поддержке моторных масел «Гудьер».
3: Доброе утро. На Авторадио Латвия выходит при поддержке моторных масел Goodyear, Goodyear Oil Baltics, официальный дистрибьютор моторных масел Goodyear в странах Балтии. Моторные масла Goodyear созданы на основе современных технологий и высококачественных базовых компонентов, чтобы обеспечить максимальную защиту двигателя от износа и перегрева. Они уменьшают трение, повышают эффективность работы мотора и способствуют экономии топлива, сохраняя стабильную вязкость даже при экстремальных температурах и высоких нагрузках. нагрузках. В линейке Goodyear Oil Baltics есть масла для легковых и грузовых автомобилей, коммерческого транспорта и спецтехники для бензиновых, дизельных и гибридных двигателей. Независимо от погодных условий и длины маршрута, с маслами Goodyear ваш двигатель работает чисто, стабильно и надежно. Goodyear – надежность, проверенная дорогами всего мира. Друзья, третий час «Доброе утро». До конца этого часа будем вместе. Сегодня в пятницу, 22 мая. Завтра и послезавтра уже выходные. Готовимся к ним. Надеюсь, что они будут теплыми и по-настоящему приятно майскими. А Татьяна Волосожар, знаменитая фигуристка, родилась в этот день. Солист группы «Руки вверх», бизнесмен. Очень крупный человек и внешне, и, так сказать, по сути своей, Сергей Жуков с большой семьей. Поздравляю, очень талантливый мужчина. Наоми Кэмпбелл, британская супермодель, родилась в этот день. Певец Евгений Мартынов. Далее есть еще одно имя, не могу не сказать, это в шансоне французский знаменитый Шарль Азнавур. Никита Богословский, советский российский композитор, также родился сегодня. Лоуренс Оливье, британский актер театра и кино, режиссер и продюсер, в этот день появился на свет. Артур Конан Дойль, английский писатель и врач, автор приключенческих романов. И, наконец, Рихард Вагнер, немецкий композитор, теоретик искусства, дирижер, 1813 год рождения. Ребят, если у вас сегодня личный праздник, у вас прекрасная компания, просто прекраснейшие сливки общества, я бы сказал так, поэтому поздравляю от души. Надеюсь, что сегодняшняя пятница принесет вам море радости, как в песне про елочку, и много-много радости детишкам принесла. Я думаю, что наша программа еще немножко успеет вам принести тоже радости, и следующая песня эфира для вас, уважаемые именинники, и, конечно, прекрасные рубрики «Звездный прогноз», «Последние новости», и не только. Все это здесь, на Авторадио Латвия. Мы, друзья, мы едем дальше, поехали. Меня зовут Кирилл Низовцев, привет.
0: Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: С Кириллом Низовцевым. При поддержке моторных масел Goodyear.

0: из последних новостей.
1: Портал госуслуг Латвия ГОФЛВ сегодня будет недоступен из-за внедрения масштабных улучшений, направленных на обновление структуры, функциональности и удобства пользователей портала. Работа портала будет восстановлена завтра, 23 мая. В рамках модернизации улучшенной структуры навигации, чтобы пользователям было проще ориентироваться в содержании электронных услуг, а также быстрее находить нужную информацию, изменения затронут как компьютерную, так и мобильную версию портала. Также портал получит визуальное обновление, которое сделает пользовательскую среду более понятной, современной и единообразной. Портал адаптируется под потребности разных групп общества в соответствии с международными и европейскими требованиями и доступностью цифровых услуг. Соблюдение стандарта VCAG 2.1, что это такое, не знаю, обеспечивает доступность контента для людей с функциональными, когнитивными и другими нарушениями, включая проблемы со зрением, слухом, подвижностью и психздоровьем. Ну, теперь примерно понятно. Информация структурирована с помощью четких заголовков, разделов, а каждая страница имеет уникальный заголовок. Дизайн станет более спокойным, без тревожных цветов и сигналов, с использованием светлых и нейтральных оттенков. На Latvia GOFLV внедрен семантический поиск на основе искусственного интеллекта. Теперь поисковая система понимает не только точные ключевые слова, но и смысл и контекст поисковых запросов пользователей как на латышском, так и на английском. В разделе «Е-адресы» внедряются существенные улучшения, основанные на опыте пользователей, потребностях общества. Улучшен список сообщений, управление настройками, функция поиска сообщений. Также усовершенствован процесс выбора адресатов, подготовки сообщений, а пользователи смогут вручную создавать папки для структурированного хранения переписки. В связи с переходом на новую версию портала, часть старых сообщений e-адресы поначалу будет временно недоступна. Информация будет постепенно восстановлена в полном объеме. На портале также модернизирована система электронных счетов для предпринимателей, решение для e-рекани теперь отделено от сообщений e-адреса, создана отдельная среда для управления электронными счетами, добавлены новые функции, расширены типы счетов, возможность копирования счетов, добавление вложений, автоматическое сохранение и создание шаблонов. Для более безопасного сотрудничества с бухгалтерами и внешними поставщиками услуг внедрена система управления полномочиями, позволяющая предоставлять доступ только к электронным счетам без доступа.

0: жизнь, движение. Надо закрывать портал. Почему нельзя это было сделать, допустим, в воскресенье? Хотя, возможно, ребята какие-то проводят исследования и знают, когда, значит, наплыв клиентов жителей Латвии больше, когда меньше. Ну, собственно, наверное, им виднее, как говорится, жираф большой, ему видней. Друзья мои, все сказал, мне кажется, информация, которая более не требует никаких комментариев, все понятно, ясно, четко, будем изучать новую версию портала, и надеюсь, она нам понравится, и как говорит молодежь, это нам зайдет, надеюсь, так и случится. Мы продолжаем.
1: Из последних новостей.

0: Реклама.
1: Горение. Февраль, март, апрель, май.
2: Покупая бытовую технику горения в ПТА, каждая покупка с 15 февраля участвует в лотерее.
3: Много стоящих призов.
2: 50 мощных пылесосов. Современная плита. Удобная морозильная камера. Трудолюбивая стиральная машина. Покупай в ПТА до 31 мая и выигрывай.
4: Номер лотереи 8874.
5: ПТА Дамбия 3А. ПТА ЛВ.
6: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
7: Хорошая скидка – лучшая поддержка. В мае в аптеках «Апотека» скидка 50% и даже больше на определенные топ-продукты. Например, скидки на определенные продукты витамина D с омега-3 и витамины для укрепления детского организма от бренда «Ветерон». А также скидка 50% на «Шот Иверсан» для поддержки суставов в упаковке по 20 штук. И постилки-провизор «Ашваганда» для эмоционального равновесия. В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
8: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу.

Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторное масло Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, вы можете достичь значительного прогресса в своих делах. Звезды говорят, что вам нужно сконцентрироваться на самом важном, довести все до конца. Если остановитесь на полпути, то будете потом жалеть, тельцы. Не стоит строить масштабные планы на этот день, потому что ваше расписание может неожиданно измениться. Больше времени проведите со своими близкими, они станут для вас поддержкой. Близнецы, нужно обращать внимание на детали, потому что именно из них складывается полная картина. Если будете упускать их из виду, то рискуете допустить ошибку. Раки, прислушивайтесь к своей интуиции, которая будет на пике в этот день. Астрологи говорят, что она не позволит вам совершить то, о чем вы потом будете жалеть, а также отведет вас от плохих людей. Львы, нужно взять ответственность за собственную жизнь, прекратите надеяться на других, потому что вы и сами прекрасно можете о себе позаботиться и добиться больших высот. Девы, нужно немного больше времени и внимания уделить здоровью. Согласно гороскопу, у вас могут возникнуть проблемы с щитовидкой, если вы постоянно испытываете стресс, обратитесь к врачу. Весы. Нужно находить компромиссы в отношениях с коллегами, не гните свою линию, если понимаете, что чье-то мнение тоже имеет вес. Так вы просто испортите отношения, ничего не добьетесь. Скорпионы. Вы живете свою размеренную жизнь, однако сегодня все изменится, может произойти какое-то событие, которое покажет вам, что можно жить и по-другому, второй вариант вам больше понравится. Это хорошо. Стрельцы. Стоит выполнить все обещания, которые вы кому-либо дали. Закройте, наконец, этот гештальт, чтобы не тащить груз прошлого в будущее. Вам самим станет от этого легче. Козероги. Нужно найти способ, как расслабиться после рабочего дня. Возможно, вы захотите посетить спа, прочитать книгу с чашкой вкусного чая или прогуляться на свежем воздухе. Водолей, рекомендуется воспользоваться своей коммуникабельностью. Таким образом, вы можете привлечь в свою жизнь новых людей, с которыми, к слову, можете начать новое дело. И, наконец, рыбы. Необходимо позаботиться о себе, уделите время спорту, внешним переменам, ментальному здоровью. Найдите гармонию внутри себя, которой вам так не хватало в последнее время. Вот и весь звездный прогноз на сегодняшний день.
0: Звездный прогноз.

0: погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. В большинстве районов страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. В западной части Курзамы осадков не ожидается. При слабом или умеренном западном северо-западном ветре температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. На побережье Видзамы и западном побережье Курзамы до плюс 12, плюс 14 градусов. В Риге временами ожидаются дожди, возможны грозы. Слабый или умеренный западный ветер сменится на северный. Столбики термометров поднимутся до плюс 17. Градусов.
0: Реклама. Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
2: Tavas jaunās brilles ir te, Visionette. Pilns brilļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Visionette. Tavas brilles ir te. Uzzini vairāk Visionette.lv.
3: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
0: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā. Placebo 16. oktobrī Rīgā.

0: из последних новостей.
1: Давайте, друзья, еще одну приятную новость, и такую вот недлинную. Значит, в Риге готовят крупнейшее обновление автобусного парка. За последние годы на улице города могут выйти до 210 новых автобусов, включая электробусы. Рига Сатисме объявила тендер на поставку 120 автобусов. Планируется приобрести 60 электробусов и 60 дизельных автобусов. Тендер предусматривает право Рига Сатисме в течение 32 месяцев с момента заключения договора оформить дополнительный заказ еще на 30-90 электробусов. Все новые автобусы планируется сделать длиной 18 метров. В тендере определены требования к тех параметрам транспортных средств, безопасности, доступности, энергоэффективности и обслуживания. Срок подачи предложений 1 июля этого года. В салонах предусмотрены решения, которые облегчат ежедневное обслуживание и уборку, в том числе новые материалы обивки сидений, отличающиеся от используемых сейчас. И новый автобус также планируют оборудовать закрытыми кабинами водителей, чтобы обеспечить более безопасные и эргономичные условия работы, попросту, чтобы к ним, к водителям, никто не посмел лезть. Предложения будут оцениваться по нескольким критериям, включая цену, потребление электроэнергии или топлива, гарантийные сроки, а для дизельных автобусов также показатели выбросов выхлопных газов, чтобы выбрать наиболее экономически выгодные предложения в долгосрочной перспективе. Сейчас в автобусном парке Рига Сатисме более 400 автобусов, значительная часть которых старше предусмотренных 12 лет, предусмотрен срок эксплуатации, кстати. И уже они выработали свой ресурс. Некоторые транспортные средства находятся в эксплуатации уже 20 лет и более, что существенно увеличивает расходы на их обслуживание, снижает эффективность. Интерес к тендеру в ходе исследования рынка провели 10 потенциальных производителей автобусов, и часть из них готова поставлять как дизельные, так и электробусы. Предполагается, что стоимость 120 автобусов составит примерно 60-65 миллионов евро. Для покупки предприятие планирует взять кредит в банке, а также будет рассматриваться возможность привлечения финансирования из фондов ЕС для электробусов. Но вы знаете, когда я услышал, что значит более 20 лет транспорту, я в шоке, потому что с виду-то транспорт достаточно свежий. Не знаю, о каком идет речь, но мне кажется, что в городе достаточно приятный свежий транспорт. Но если будет он еще свежее, новый, то вообще будет круто. Вы знаете, удивительно, что в современном мире вот есть компании, которые берут такой огромный кредит и собираются его как-то оплачивать, отрабатывать. Значит, у них все хорошо финансово, значит, работают, значит, движутся. Вообще, Рига Сатисме — это не реклама, это одна из тех компаний, которые вот, во-первых, я вижу их на улицах, я слышу о них часто, у них постоянно какие-то новости. Молодцы, я хочу сказать, что вот, во всяком случае, не замалчиваются, не отмалчиваются, а что-то делают, что-то происходит в их жизни. Вот так вот. Я желаю вам, чтобы транспорт ходил по расписанию. У меня ребенок вчера поехал в школу. И обычно, знаете, доезжает до станции из Юрмалы, значит, он учится в Риге, а затем едет на такси, потому что с автобусом не коррелируется расписание никак. А вчера так получилось, что новое расписание, да, у электричек, значит, он приехал, и все, ждет автобуса, и автобус должен успеть его привезти в школе, к школе. Самое смешное и обидное, что автобус опоздал на несколько минут. То есть обычно автобус приходил вовремя или даже раньше, он, естественно, на него опаздывал, когда приезжал на электричке. А вчера он приехал рано, ждал, и автобус опоздал. Еще в итоге он опоздал в школу. Вот такая вот, в общем-то, неприятная ситуация случилась. В общем, я пожелаю, чтобы транспорт не опаздывал. И вы пользовались в комфорте, ехали и радовались тому, что он ходит по расписанию, и все чисто, красиво и эргономично. Водителя не надо тревожить и так далее и тому подобное. Удачи вам, друзья мои, безопасных дорог. И мы продолжаем. Вот такие новости.
0: Из последних новостей.

0: я просто умру.
1: Автомонитор.
2: Продолжаем следить за трафиком в латвийской столице. На максимуме утреннего часа пик с 8.30 до 9 часов было 6 баллов. К этой минуте на монитор уже вернулась четверка. Заторы сократились, а значит, на дорогах стало полегче. Перейдем к сводке госполиции за минувшие сутки. После высокоаварийных вторника и среды, когда было зарегистрировано 90 и 82 ДТП, соответственно, во вчерашний четверг зафиксировали 71 аварию. С чем связаны такие перепады, сказать сложно, может быть, звезды так расположились, при этом погодные условия в эти дни были нормальными. Итак, продолжим. За среду 71 ДТП, в них пострадало 9 человек, из них один велосипедист. Патрульные скучали и наловили лишь 49 нарушителей, что для них немного. При этом одного задержали под хмельком, он выпил прилично, сел за руль, за что и будет серьезно наказан. На него заведено уголовное дело, штраф, а также предстоит выплата компенсационной стоимости автомобиля. И на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Я пожелаю всем хорошего дня и безопасных дорог.
1: Автомонитор Авторадио.

0: Друзья мои, такой была программа «Доброе утро» сегодня, в пятницу, 22 мая. И я благодарю вас за компанию. Последние 3 часа мы были вместе и прощаюсь с вами на сегодня. Но прежде еще одна очень интересная информация, как мне кажется. Один из самых узнаваемых домов Старой Риги ждет обновление. У знаменитого Кошкиного дома начали частично восстанавливать фасады, крышу и отдельные окна. Работы пройдут поэтапно, продлятся до осени, а стоимость проекта будет составлять около 650 тысяч евро. Но я напомню, что это дом в стиле модерна и здание историческое, значит, с богатой историей, выразительным фасадом и, наверное, одно из тех зданий, которые, когда туристам показывают достопримечательности старушки, Старой Риги, обязательно сделают на этом акцент. Поэтому здание будет еще краше, еще лучше, еще красивее. И вас тоже, друзья мои, я призываю быть красивыми, следить своим здоровьем. Жизнь у нас одна, жизнь прекрасна, современная. Очень, вы знаете, смотрю всегда на запущенных людей, думаю, что же с ними происходит. А хотя сам иногда тоже, вы знаете, ловлю себя на мысли, что очень сложно держать себя в тонусе вот так вот постоянно-постоянно. Невозможно практически. Но надо находить как-то силы, время и возможности. Поэтому будьте здоровы, будьте красивы. Пусть и люди украшают, и дома украшают прекрасный город Рига. Все, прощаюсь с вами до понедельника. Завтра, послезавтра отдыхаем. Прекрасного дня, шикарного вечера, замечательных выходных. И до встречи в эфире. Пока-пока. С вами был Кирилл Низовцев.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым. При поддержке моторных масел «Гудьер».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про правила.
1: С 1 июля 2026 года за товары, которые жители покупают в интернет-магазинах и на торговых платформах за пределами Евросоюза, придется платить таможенную пошлину. Принят регламент, который отменяет действующее освобождение от таможенной пошлины для посылок стоимостью до 150 евро. Это коснется всех получателей посылок в ЕС, в том числе и в Латвии. Чтобы ускорить оформление недорогих отправлений, введется упрощенный способ расчета пошлины. Фиксированный таможенный сбор в размере 3 евро будет применяться к каждой товарной позиции в посылке. Также с 1 ноября этого года за все посылки из третьих стран будет взиматься дополнительный сбор на обработку – 2 евро за каждую товарную позицию.
3: Про медицину.
1: Реформа больничной сети – это не выбор, а необходимость, так как нужно понимать, что в условиях нехватки медиков в стране нельзя сохранять раздробленную больничную систему, заявил министр здравоохранения Хасам Абумери. Он считает, что само по себе финансирование не обеспечивает доступность услуг при нехватке врачей и медсестер. Дополнительное финансирование отделений неотложной помощи уже наглядно показало, что одних денег недостаточно, сказал министр. Поэтому, по его мнению, больничные услуги должны быть организованы разумно и ответственно, с концентрацией персонала и компетенций. В Латвии, особенно в регионах и приграничных районах, человеческие ресурсы ограничены и должны быть сконцентрированы, чтобы обеспечить качественное лечение, считает Абумери. Министр напомнил, что цель пересмотра больничной сети – сохранить неотложную помощь и терапию ближе к домам людей, а сложные услуги сосредоточить в региональных и многопрофильных больницах. По его словам, в центре изменений в больничной сети находится человек, и цель состоит в том, чтобы люди получали быструю и качественную помощь независимо от места проживания.
3: Про хоккей.
1: На чемпионате мира по хоккею сборная Латвии в Цюрихе со счетом 1-7 крупно проиграла сборной Финляндии. Автором единственного гола у Латвии стал нападающий Рудольфс Балцарс. Латвия проиграла третий раз в 4 матчах турнира. У команды осталось 3 очка. Она занимает 6 место в группе А. Сборной Латвии осталось провести на групповом этапе еще 3 игры. Против США 23 мая, Великобритании 24 мая и Венгрии 26 мая.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 12 до 20 градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Временами будут идти небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

Есть артисты, чей голос давно стал символом большой сцены. По-настоящему родным. В нашем проекте «Легенда» Лев Лещенко с премьерой песни «Ты лучшее, что есть». Путь Льва Лещенко начался с театра оперетты, а настоящую всенародную любовь ему принесли песни, ставшие классикой. За годы творчества он записал сотни композиций, дал тысячи концертов и воспитал не одно поколение слушателей. Оставаясь артистом, он продолжает говорить о чувствах просто и красиво. Новая песня «Ты лучшее, что есть» — именно такая история. Теплое признание женщине, которая стала самым важным человеком в жизни. Встречайте!

0: Реклама.
1: ПТА «Дамбия 3А». Весна греет сердца. Покупайте пылесос по весенней цене и наслаждайтесь чистотой вокруг себя. Philips, Bosch, Stoller. Мелкая бытовая техника с бесплатной доставкой по всей Латвии. Апрель, май. Ищите весенние цены в ПТА. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Подробная информация ПТА, Дамбия 3А или ПТА ЛВ.
2: Адольф Шапиро считает себя счастливчиком. Почему? Читай в майском «Лилит» истории из жизни великого режиссера. А еще в номере. Супер-женщины с молодыми мужьями даже на 40 лет моложе. Спор психолога с айтишником. Может ли искусственный интеллект заменить психолога? Скандалы и тайны вокруг цветов в шедеврах живописи. И снова про любовь. Оказывается, сердце

0: Франции бьется налево. Самое время купить новый Лилит.
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.

0: где ты?
1: С музыкой дорога короче,
2: а настроение выше.
1: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах.
1: Интересный вопрос. Выгорает ли краска на солнце? Да, конечно, она выгорает. Особенно если машина стоит под солнцем неделями, а цвет красный, желтый или синий. Дело в том, что ультрафиолет сушит лак, краска тускнеет, появляются матовые пятна. А еще от этого страдают зеркала, пластиковые молдинги и даже фары. Они мутнеют и теряют прозрачность. В таких случаях лучше использовать защиту – воск или жидкое стекло хотя бы раз в сезон. Также шторки на стекла и чехлы на зеркала. Старайтесь ставить автомобиль в тень, но не под липу и не под сосну. Смола хуже солнца. Да, и не забывайте про дверные ручки. Именно они чаще всего теряют глянец и начинают шелушиться. Загар – это хорошо, но не для машины. Датчики в асфальте, которые измеряют скорость. Да, есть такая технология, и такие технологии становятся все более распространенными на наших дорогах. Начнем с того, что такие датчики помогают не только фиксировать скорость автомобилей, но и обеспечивают безопасность. Ну и, соответственно, благодаря этому удается эффективно регулировать движение и предупреждать потенциальные аварийные ситуации. Такие датчики могут работать по разным принципам. Они реагируют на изменения магнитного поля, когда автомобиль проезжает над ними. Это позволяет очень точно определять скорость и даже тип транспортного средства, поскольку каждый автомобиль вызывает характерные изменения в магнитном поле. Другой тип – оптические датчики. В общем, по-простому, данные о скорости, плотности и потоках машин передаются в центральную систему, где на основе этой информации можно корректировать светофоры, изменять режимы движения и минимизировать пробки. Вроде бы мелочь – взять с собой холодильник в поездку. Но если этого не продумать, можно остаться без холодной воды и с выжженным аккумулятором. Во-первых, холодильники бывают разные. Компрессорные – это мощные, но жрут электричество. Термоэлектрические – скромнее, но в плюс 35 охлаждают максимум на 15-20 градусов от окружающей. Проблема в том, что многие подключают их прямо к прикуривателю, и если машина не заведена, аккумулятор умирает за пару часов. В таких случаях лучше использовать таймеры, пауэрбанк с инвертором или просто ехать со специальным ящиком и заблаговременно замороженными бутылками воды. Проверено с умом. И еда холодная, и машина на ходу. Всем удачи в пути.
0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. В большинстве районов страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. В западной части Курзамы осадков не ожидается. При слабом или умеренном западном северо-западном ветре температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. На побережье Видзамы и западном побережье Курзамы до плюс 12, плюс 14 градусов. В Риге временами ожидаются дожди, возможны грозы. Слабый или умеренный западный ветер сменится на северный. Столбики термометров поднимутся до плюс 17. Градусов.
3: Реклама.
4: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
5: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – большее, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
6: Большие города.
7: Битва в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтери». Битва с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.

0: от наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

«Золотые хиты» на Авторадио Латвия.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про рейтинги.
1: Согласно опросу, проведенному Центром исследования общественного мнения СКДС, в тройку лидеров политического топа в апреле-мае вошли Латвия на первом месте, прогрессивные и объединенный список. Самое большое проседание рейтинга у национального объединения. В свою очередь, у движения Алвиса Херманиса «Мы меняем правила» растут шансы преодолеть 5-процентный барьер на выборах. На вопрос, если бы завтра состоялись выборы в Сейм, за какую партию вы бы проголосовали, 9,3% респондентов выбрали Латвию на первом месте. Далее следуют прогрессивные – 7,8%, объединенный список – 6,8%, суверенная власть – 6,2%, новое единство. 5,9, Союз зеленых и крестьян 5,6, Национальное объединение 4,4 и «Мы меняем правила» 3,3%. Пока не определились с выбором 27,7% респондентов.
3: Про скандалы.
1: Бывший министр земледелия Арманс Краузе, заявляя о возможном обращении в суд против генпрокурора Арминса Мейстерса, пытается оказать давление. Следует из сказанного Мейстерсом на пресс-конференции госконтроля о ревизии управления Латвия Свалсмежи, которая прошла в четверг 21 мая. Ранее Краузе заявил, что если Мейстерс не отзовет свои высказывания в адрес Краузе в связи с так называемым делом о лесопромышленниках, он может обратиться в суд. В свою очередь, Мейстерс признал, что считает неприемлемым участие в такой публичной дискуссии, поскольку прокуратура не участвует в политике. Мейстерс подчеркнул, что находится с Краузе в неравных позициях, поскольку, как генеральный прокурор, он может говорить только основанную на фактах правду, в которой он уверен и которая вытекает из результатов проделанной работы, а политик может говорить все, что хочет. Мы не находимся в одинаковых позициях, поэтому эта публичная дискуссия не является нечестной, не делающей честь общему статусу государственного должностного лица, сказал Мейстерс. На пресс-конференции он несколько раз подчеркнул, что прокуратура работает в интересах общества и государства. Как сообщалось, госконтроль в ходе ревизии выявил существенные недостатки в управлении Латвия Свалсмежи и в надзоре за предприятием со стороны Министерства земледелия как держателя долей капитала.
3: Про погоду.
4: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 12 до 20 градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Временами будут идти небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: Дело мастера.
1: Когда речь заходит о доме, который можно построить быстро и с комфортом, технология каркасного строительства вызывает сразу и интерес, и сомнения. Люди слышат о скорости, легкости стен и цене, но часто боятся, что за этим скрывается ненадежность. Сегодня разберем несколько самых устойчивых мифов о каркасных домах и поймем, что в них правда, а что предрассудок. Первый миф утверждает, что каркасный дом – это временное жилье, которое не стоит воспринимать как серьезную постройку. На деле все зависит от технологии и правильного исполнения. Если каркас собран из сухого строганного пиломатериала, когда стены утеплены и защищены от влаги, такой дом может служить не одному поколению. Второй миф – в каркасных домах холодно зимой и жарко летом. Часто такое говорят потому, что в старых проектах не соблюдали теплоизоляцию. Но современный каркасный дом может иметь слоеную стену, где утеплитель, пленки, мембраны и облицовка работают как единый организм. Тогда он держит тепло зимой и прохладу летом. Третий миф – каркасные дома шумные и плохо изолированы. Да, если стены выполнены формально, без расчета и без аудиоматериалов, они могут пропускать звук. Если внутрь стены установить качественную минеральную вату, сделать акустическую обшивку и соблюсти технологию ступенчатой защиты, будьте уверены, звукоизоляция будет не хуже, чем в кирпичном доме. Есть и миф о пожароопасности. Люди думают, если дерево горит быстро, значит каркасник – это риск. На деле все иначе. Деревянные конструкции обрабатываются антипиренами. Утеплитель выбирается негорючий, и при соблюдении монтажа уровень безопасности вполне конкурентоспособен. Важно понимать, технология не дает результата сама по себе. Тут главное сам проект, материалы, исполнение и последующий уход. А вот разобраться с заблуждениями и найти правду – это уже дело мастера. И пусть ваш дом стоит крепко, надежно и с комфортом.
0: Дело мастера. Реклама.
2: Ищите подходящие и надежные решения для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых.

0: товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта. И воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
1: Адольф Шапиро считает себя счастливчиком. Почему? Читай в майском «Лилит» истории из жизни великого режиссера. А еще в номере. Супер-женщины с молодыми мужьями даже на 40 лет моложе. Спор психолога с айтишником. Может ли искусственный интеллект заменить психолога? Скандалы и тайны вокруг цветов в шедеврах живописи. И снова про любовь. Оказывается, сердце Франции бьется налево. Самое время купить новый «Лилит».
2: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. septembrī Šajomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. septembrī Rīgā.

0: Мысли вслух. Татьяна Буланова.
1: Ну, как бы ты хотел, чтобы я относилась, так же к людям абсолютно. Неважно, какого человека статуса там. И, наверное, ну, каким-то, вот если у тебя ты чувствуешь все хорошо в жизни, вот этим дорожить состоянием. Постараться благородно как-то жизнь проживать.
0: Сказано на Авторадио Латвия.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

за окном. Небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. В большинстве районов страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. В западной части Курземы осадков не ожидается. При слабом или умеренном западном северо-западном ветре температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. На побережье Видземы и западном побережье Курземы до плюс 12, плюс 14 градусов. В Риге временами ожидаются дожди, возможны грозы. Слабый или умеренный западный ветер сменится на северный. Столбики термометров поднимутся до плюс 17. Градусов.
0: Реклама.
2: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Ieraugi dabas skaistumu rododendru ziedēšanas svētkos Babītē. No 26. Līdz 29. Maijam baudi skaisto ziedu košumu un izcilos mākslinieku balsis katru vakaru. 26. Maijā Aleksandrs Antoņenko, 27. Maijā Ance Krauze, 28. Maijā Marija Naumova un 29. Maijā Igo. Tiekamies rododendru ziedēšanas svētkos Babītē. Biļetes iegādājies Biļešu paradīzes kasēs vai Biļešu paradīze LV. Veikalos Maksima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 21. Līdz 25. Maijam ar paldies karti saldējums Snickers 320 gramu 2,99 €. Higiēnas papīra produkcijai Grite 40% atlaide. Sadzīves ķīmijai pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
4: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о простых вещах, которые делают жизнь с собакой удобнее. Как организовать место для еды и воды так, чтобы собаке было комфортно, а дом оставался чистым. При появлении собаки миски лучше подготовить заранее. Без ошейника щенок может немного подождать, а вот вода и еда нужны сразу. Поэтому место для кормления стоит продумать еще до первого дня вместе. Для большинства собак хорошо подходят металлические миски. Они прочные, устойчивые и легко моются. Для воды лучше выбирать миску средней глубины, а для еды более неглубокую, чтобы собаке было удобно доставать корм. Размер миски важно подбирать под морду питомца. Слишком большая и высокая емкость может быть неудобной. Щенки и молодые собаки часто исследуют мир через игру. Они могут катать миски по полу, грызть их или переворачивать. Поэтому лучше сразу выбирать посуду из небьющихся материалов и с устойчивым дном. Отдельного внимания заслуживает зона с водой, особенно если речь идет о крупной собаке. После питья такие питомцы нередко разливают воду и оставляют следы по всему дому. Эту привычку можно мягко скорректировать. Один из простых способов – положить рядом с миской полотенце или впитывающий коврик. Приучение начинается с спокойного внимания. После того, как собака попила воду, можно ласково привлечь ее к полотенцу и слегка коснуться морды тканью, сопровождая действие спокойной похвалой. Со временем собака начинает сама опускать морду к полотенцу. У крупных собак это особенно хорошо закрепляется, если полотенце всегда лежит на одном и том же месте и ассоциируется с окончанием питья. Для собаки это становится понятным ритуалом, а для владельца – удобным решением. И пока мы уделяем внимание таким деталям, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах. Реклама.
2: Pio Studio. Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva Pio metode. Īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu. Dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā, grupu un privātie treniņi uz pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. Pio Studio. Vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos. Pio Studio klusais centrs un Pio Budas Bieriņos. Piesakies jau šodien. PioStudio.lv.
3: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Чужие здесь не ездят. За парковку в Риге будут штрафовать по новым правилам. Владею, но не использую. Можно ли научиться латышскому языку за 160 часов? Европу сметают с латвийского стола. Почему нас заставляют питаться местными продуктами? Алла Пугачева отказалась от внучки, которую зовут Алла Пугачева. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
4: Šovasar Rīga skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Про изменения.
2: Сегодня, 22 мая, на портале Latvia.gov.lv внедряются существенные улучшения, направленные на повышение удобства использования электронных услуг. В связи с этим портал временно не работает, сообщили в Госагентстве цифрового развития. Возобновить работу портала планируется 23 мая. В рамках модернизации будет улучшена структура сайта и навигация, что позволит пользователям быстрее находить необходимую информацию и электронные услуги. Обновления затронут как версию для компьютеров, так и мобильные устройства.
3: Про ограничения.
2: В пятницу, 22 мая, в Риге вступят в силу ограничения дорожного движения, введенные во время мероприятий Дня Вооруженных сил Испании, сообщили в Рижской Думе. С 19.00 пятницы до 17.00 23 мая на улице Кальтю, на участке от набережной 11 ноября до Ратушной площади, будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств, а также будет закрыто движение транспорта. В свою очередь, 23 мая с 7 до 15 часов на набережной 11 ноября во время размещения и погрузки бронетехники может быть временно ограничено движение транспортных средств, а также возможны кратковременные задержки общественного транспорта.
4: Про медицину.
2: Реформа больничной сети – это не выбор, а необходимость, так как нужно понимать, что в условиях нехватки медиков в стране нельзя сохранять раздробленную больничную систему, заявил министр здравоохранения Хасам Абумери. Он считает, что само по себе финансирование не обеспечивает доступность услуг при нехватке врачей и медсестер. Дополнительное финансирование отделений неотложной помощи уже наглядно показало, что одних денег недостаточно, сказал министр. Поэтому, по его мнению, больничные услуги должны быть организованы разумно и ответственно, с концентрацией персонала и компетенций. В Латвии, особенно в регионах и приграничных районах, человеческие ресурсы ограничены и должны быть сконцентрированы, чтобы обеспечить качественное лечение, считает Абумери. Министр напомнил, что цель пересмотра больничной сети – сохранить неотложную помощь и терапию ближе к домам людей, а сложные услуги сосредоточить в региональных и многопрофильных больницах. По его словам, в центре изменений в больничной сети находится человек, и цель состоит в том, чтобы люди получали быструю и качественную помощь независимо от места проживания.
4: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 12 до 20 градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Временами будут идти небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть артисты, чей голос давно стал символом большой сцены. По-настоящему родным. В нашем проекте «Легенда» Лев Лещенко с премьерой песни «Ты лучшее, что есть». Путь Льва Лещенко начался с театра оперетты, а настоящую всенародную любовь ему принесли песни, ставшие классикой. За годы творчества он записал сотни композиций, дал тысячи концертов и воспитал не одно поколение слушателей. Оставаясь артистом, он продолжает говорить о чувствах просто и красиво. Новая песня «Ты лучшее, что есть» — именно такая история. Теплое признание женщине, которая стала самым важным человеком в жизни. Встречайте!

0: līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maxima.
1: Предложение в аптеках Апотека в мае. Лечебный лак для ногтей Onitec 80 мг на грамм для лечения грибка ногтей. Рекомендуется применять взрослым. Наносится тонким слоем один раз в день на пораженные ногти для лечения грибка ногтей легкой и средней степени тяжести. Активное вещество циклопироксум. В хороших руках. Апотека. Рекламодатель Ливорна Фармасия. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
2: Pio Studio. Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva Pio metode. Īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu. Dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā, grupu un privātie treniņi uz Pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. Pio Studio. Vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos. Pio Studio klusais centrs un Pio Budas Bieriņos. Piesakies jau šodien. PioStudio.lv.
3: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. Septembrī Xiaomi Arenā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. Septembrī

0: мысли вслух. Ирина Аллегрова.
1: Ну, была когда-то я шальная. Была ли императрицей, не знаю. Я себя не короновала. А вот то, что так стали называть, знаете, я не отношусь к этому серьезно. Кстати, этот образ, так как он на самом деле был сделан, еще никто не смог повторить.
0: Сказано на Авторадио Латвия.
2: Вчера в доме наших друзей

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах.
1: Интересный вопрос. Выгорает ли краска на солнце? Да, конечно, она выгорает. Особенно если машина стоит под солнцем неделями, а цвет красный, желтый или синий. Дело в том, что ультрафиолет сушит лак, краска тускнеет, появляются матовые пятна. А еще от этого страдают зеркала, пластиковые молдинги и даже фары. Они мутнеют и теряют прозрачность. В таких случаях лучше использовать защиту – воск или жидкое стекло хотя бы раз в сезон. Также шторки на стекла и чехлы на зеркала. Старайтесь ставить автомобиль в тень, но не под липу и не под сосну. Смола хуже солнца. Да, и не забывайте про дверные ручки. Именно они чаще всего теряют глянец и начинают шелушиться. Загар – это хорошо, но не для машины. Датчики в асфальте, которые измеряют скорость. Да, есть такая технология, и такие технологии становятся все более распространенными на наших дорогах. Начнем с того, что такие датчики помогают не только фиксировать скорость автомобилей, но и обеспечивают безопасность. Ну и, соответственно, благодаря этому удается эффективно регулировать движение и предупреждать потенциальные аварийные ситуации. Такие датчики могут работать по разным принципам. Они реагируют на изменения магнитного поля, когда автомобиль проезжает над ними. Это позволяет очень точно определять скорость и даже тип транспортного средства, поскольку каждый автомобиль вызывает характерные изменения в магнитном поле. Другой тип – оптические датчики. В общем, по-простому, данные о скорости, плотности и потоках машин передаются в центральную систему, где на основе этой информации можно корректировать светофоры, изменять режимы движения и минимизировать пробки. Вроде бы мелочь – взять с собой холодильник в поездку. Но если этого не продумать, можно остаться без холодной воды и с выжженным аккумулятором. Во-первых, холодильники бывают разные. Компрессорные – это мощные, но жрут электричество. Термоэлектрические – скромнее, но в плюс 35 охлаждают максимум на 15-20 градусов от окружающей. Проблема в том, что многие подключают их прямо к прикуривателю, и если машина не заведена, аккумулятор умирает за пару часов. В таких случаях лучше использовать таймеры, пауэрбанк с инвертором или просто ехать со специальным ящиком и заблаговременно замороженными бутылками воды. Проверено с умом. И еда холодная, и машина на ходу. Всем удачи в пути.
0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. В большинстве районов страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. В западной части Курзамы осадков не ожидается. При слабом или умеренном западном северо-западном ветре температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. На побережье Видзамы и западном побережье Курзамы до плюс 12, плюс 14 градусов. В Риге временами ожидаются дожди, возможны грозы. Слабый или умеренный западный ветер сменится на северный. Столбики термометров поднимутся до плюс 17. Градусов.
0: Реклама.
3: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника молоко 2 литра €39. Куриные яйца 10 штук €99. И апельсиновый сок 1 литр с Lidl Plus €39. Lidl стоит того.
4: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
5: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Чужие здесь не ездят. За парковку в Риге будут штрафовать по новым правилам. Владею, но не использую. Можно ли научиться латышскому языку за 160 часов? Европу сметают с латвийского стола. Почему нас заставляют питаться местными продуктами? Алла Пугачева отказалась от внучки, которую зовут Алла Пугачева. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
0: Sucker, love is heaven sent you. Cocker up our passion, spend.
6: britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi arēnā. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.

0: Интересный факт. Автомобильные шины. Изначально автомобильные шины были белыми или бежевыми, и только в 1912 году приобрели привычный нам черный цвет, так как производители начали добавлять к резиновой основе углерод как консервирующий и стабилизирующий элемент. Именно поэтому символ компании Michelin с конца 19 века является белым, а не черным.
1: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про финансы.
1: Финансовое положение 30% жителей Латвии за последний год ухудшилось, свидетельствуют данные опроса, проведенного банком «Цитаделы». В то же время 22% жителей указали, что их финансовое положение за последний год улучшилось, а 43% отметили, что не ощутили существенных изменений. Опрос выявил выраженные различия между респондентами разных возрастных групп. Наиболее позитивно свое финансовое положение оценивают жители в возрасте от 18 до 29 лет. 32% отметили улучшение, тогда как ухудшение ситуации 21%. В старшей возрастной группе наблюдается противоположная ситуация. Среди жителей в возрасте от 60 до 74 лет 34% указали на ухудшение своего финансового положения, а 14% на улучшение. В Риге ситуация с доходами жителей сравнительно более благоприятна. 22% рижан отметили улучшение, тогда как 28% указали на ухудшение своего финансового положения. В Латгале 14% жителей отметили улучшение, а примерно треть – ухудшение финансового положения. Похожие тенденции наблюдаются в Видземе, Курземе и Земгале. Во всех регионах главным фактором, влияющим на финансовое положение людей, является рост цен.
3: Про правила.
1: С 1 июля 2026 года за товары, которые жители покупают в интернет-магазинах и на торговых платформах за пределами Евросоюза, придется платить таможенную пошлину. Принят регламент, который отменяет действующее освобождение от таможенной пошлины для посылок стоимостью до 150 евро. Это коснется всех получателей посылок в ЕС, в том числе и в Латвии. Чтобы ускорить оформление недорогих отправлений, введется упрощенный способ расчета пошлины. Фиксированный таможенный сбор в размере 3 евро будет применяться к каждой товарной позиции в посылке. Также с 1 ноября этого года за все посылки из третьих стран будет взиматься дополнительный сбор на обработку – 2 евро за каждую товарную позицию.
3: Про хоккей.
1: На чемпионате мира по хоккею сборная Латвии в Цюрихе со счетом 1-7 крупно проиграла сборной Финляндии. Автором единственного гола у Латвии стал нападающий Рудольфс Балцарс. Латвия проиграла третий раз в 4 матчах турнира. У команды осталось 3 очка. Она занимает 6 место в группе А. Сборной Латвии осталось провести на групповом этапе еще 3 игры. Против США 23 мая, Великобритании 24 мая и Венгрии 26 мая.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 12 до 20 градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Временами будут идти небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Вкусная остановка.
1: Когда хочется сделать паузу, пусть эта вкусная остановка станет мгновением свежести и легкости. Сегодня мы поговорим о салате из сырой моркови. Простом, но очень ярком, который покорил социальную сеть TikTok. В видеороликах пользователи демонстрируют, как несколько полосок свежей моркови, щепотка соли, капля яблочного уксуса, немного оливкового масла и перца превращаются в салат, который уже стал символом утренней энергии и легкости. Профессиональные диетологи подчеркивают, что морковь богата каротиноидами, антиоксидантами, которые помогают организму справляться с окислительным стрессом, а клетчатка этого овоща поддерживает здоровье кишечника и помогает чувствовать себя легче. Для приготовления вам понадобится 1-2 крупных свежих моркови, 1 чайная ложка оливкового или кокосового масла, 1 чайная ложка яблочного или винного уксуса, щепотка морской соли и немного черного перца. Добавить можно свежие травы или семена кунжута. Очистите морковь, нарежьте ее длинными тонкими лентами или крупными слайсами и выложите в тарелку. Сбрызните маслом и уксусом. Потом добавьте соль и перец. Перемешайте до полной пропитки и сразу подавайте. Салат получается свежим и хрустящим. И пусть сегодняшняя вкусная остановка будет именно таким моментом, когда перед вами минимум ингредиентов и максимум вкуса. Приятного аппетита!

0: Красная остановка. Реклама.
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Zīmola brīļu komplekts tikai no 149 eiro. Līdz 7. jūnijam komplekta piedāvājumā Ray-Ban kolekcijas ietvari. Uzzini vairāk Vizionete LV.
4: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: года.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. В большинстве районов страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. В западной части Курзамы осадков не ожидается. При слабом или умеренном западном северо-западном ветре температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. На побережье Видзамы и западном побережье Курзамы до плюс 12, плюс 14 градусов. В Риге временами ожидаются дожди, возможны грозы. Слабый или умеренный западный ветер сменится на северный. Столбики термометров поднимутся до плюс 17. Градусов.
0: Реклама. Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi Arena. Biļetes biļešu servisā Placebo 16. oktobrī Rīgā. Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
2: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.

Мне нужна моя родная семья, дочка, мама, ты и я. Прости, поверь.

Люди всякое про нас говорят, все решает, кто из нас виноват. Но с тобой мы знаем точный ответ, виноватых в том, что прожито нет.

0: Мотор.
1: Киноафиша.
2: Иногда за внешне идеальным браком скрывается история, в которой правда оказывается самой опасной вещью. В программе «Киноафиша» детективный триллер «Исчезнувшая», где главную роль исполняет Бен Аффлек. Фильм «Исчезнувшая» начинается с исчезновения Эми Дан в день годовщины ее брака. Все выглядит как преступление, а главным подозреваемым становится ее муж Ник. Полиция находит улики против него, а в прессе формируется образ виновного. Однако в какой-то момент «Исчезнувшая» раскрывает главный поворот. Эми жива и сама инсценировала свое исчезновение, чтобы отомстить мужу за измену. Она заранее продумала каждую деталь, чтобы подставить Ника. Позже Эми возвращается, разыграв новую историю, и общество верит ей. Ник понимает, что оказался в ловушке, где правда никому не нужна. В финале история показывает их странный союз, где они продолжают жить вместе, несмотря на взаимное недоверие. Интересного просмотра!
1: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
3: Реклама.
4: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam, hobija preču veikali sportam un atpūtēji, izlaušanās istaba pēc paša izvēles, atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
5: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
6: Луис Капалди. Balss, kas aizkustinājusi miljoniem siržu. Un dziesmas, kas savaldzinājušas visu pasauli. Luisa Capaldi labākie hiti, tūkstošiem fanu un tu. Koncertā 31. maijā Viļņā, Kalnu parkā. Biļetes biļešu servisā. Luisa Capaldi 31. maijā Viļņā.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Я вас прошу, включите свет.
2: А по шапке мостиком падем на переулок.
0: Первое автомобильное радио.
1: Настя, подари мне один только взгляд. Мечта сбывается и не сбывается.
0: 103.2 FM.
3: Мой любимый нежный лучик, разгоняющий злые тучи.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про рейтинги.
1: Согласно опросу, проведенному Центром исследования общественного мнения СКДС, в тройку лидеров политического топа в апреле-мае вошли Латвия на первом месте, прогрессивные и объединенный список. Самое большое проседание рейтинга у национального объединения. В свою очередь, у движения Алвиса Херманиса «Мы меняем правила» растут шансы преодолеть 5-процентный барьер на выборах. На вопрос, если бы завтра состоялись выборы в Сейм, за какую партию вы бы проголосовали, 9,3% респондентов выбрали Латвию на первом месте. Далее следуют прогрессивные 7,8%, объединенный список 6,8%, суверенная власть 6,2%, новое единство 5,9, Союз зеленых и крестьян 5,6, Национальное объединение 4,4 и Мы меняем правила 3,3%. Пока не определились с выбором 27,7% респондентов.
3: Про скандалы.
1: Бывший министр земледелия Арманс Краузе, заявляя о возможном обращении в суд против генпрокурора Арминса Мейстерса, пытается оказать давление. Следует из сказанного Мейстерсом на пресс-конференции госконтроля о ревизии управления Латвия Свалс Межи, которая прошла в четверг 21 мая. Ранее Краузе заявил, что если Мейстерс не отзовет свои высказывания в адрес Краузе в связи с так называемым делом о лесопромышленниках, он может обратиться в суд. В свою очередь, Мейстерс признал, что считает неприемлемым участие в такой публичной дискуссии, поскольку прокуратура не участвует в политике. Мейстерс подчеркнул, что находится с Краузе в неравных позициях, поскольку, как генеральный прокурор, он может говорить только основанную на фактах правду, в которой он уверен и которая вытекает из результатов проделанной работы, а политик может говорить все, что хочет. Мы не находимся в одинаковых позициях, поэтому эта публичная дискуссия не является нечестный, не делающий честь общему статусу государственного должностного лица, сказал Мейстерс. На пресс-конференции он несколько раз подчеркнул, что прокуратура работает в интересах общества и государства. Как сообщалось, госконтроль в ходе ревизии выявил существенные недостатки в управлении Latvia Svalsts Meži и в надзоре за предприятием со стороны Министерства земледелия как держателя долей капитала.
3: Про погоду.
4: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 12 до 20 градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Временами будут идти небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

Многие с нетерпением ждали пятничный выпуск программы «По заявкам» только для вас. И она уже стартовала. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю отличного настроения. И сразу приступим к выполнению заявок, уже прилетевших к нам по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Бригадир Арунас пожелал мне хорошо отдохнуть и вообще прекрасного отпуска. А для своей бригады «Ух», то есть для коллектива компании «Транзит ИУ», попросил песню Ирины и Михаила Круг «Ну, прощай». Мы, конечно же, не прощаемся, а продолжаем задушевную передачу только для вас.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: 103.2 FM.

В эфире Авторадио Латвия, программа «По заявкам» только для вас. К нам прилетела весточка от Юлии. Добрый день, дорогое Авторадио. Хочу поздравить с днем рождения Ксению Суркову и пожелать счастья, здоровья, любви и благополучия. Пусть каждый день радует и дарит творческое вдохновение. Обнимаю, твоя Юлечка. И с ее легкой руки к вашему дню рождения, Ксения, у нас есть музыкальный подарок. И это песня «Эти глаза» от Дмитрия Колдуна для шикарного самочувствия и праздничного настроения.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя.

0: Реклама. Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
2: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
3: Luis Capaldi. Balss, kas aizkustinājusi miljoniem siržu. Un dziesmas, kas savaldzinājušas visu pasauli. Luisa Capaldi labākie hiti, tūkstošiem fanu un tu. Koncertā 31. maijā Viļņā, Kalnu parkā. Biļetes biļešu servisā. Luis Capaldi 31. maijā Viļņā.

Очень милое послание мы получили в народную передачу только для вас. А звучит оно так. Привет, Авторадио. Поздравляем нашу старшую сестру, сестренку Светлану Сысоеву с днем рождения. Хотим пожелать, чтобы жизнь твоя была наполнена любовью, ароматом счастья, звуками смеха и вкусом побед. Знай, что мы бесконечно тебя любим и ценим каждую проведенную минуту с тобой. Спасибо, что жизнь подарила нам тебя. Твои младшенькие Любовь и Анастасия. Ну что, три сестры почти по Чехову, Антон Палычу. И хорошо, что в вашей семье такие теплые и замечательные сестринские отношения. Вам, Светлана, мы желаем сбычи мечты и исполнения желаний. А слушать будем песенку по теме. Она называется «Сестра-сестренка». И веселого вам дня рождения!

0: с музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода без осадков, местами туман. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 6 до 10 градусов тепла. В субботу днем ожидается небольшая переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. На наветренном побережье плюс 14, плюс 17. В Риге в субботу ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западный, северо-западный от 2 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. У моря будет холоднее.
0: Реклама.

0: 21. līdz 24. maijam ar Lidl Plus kuponu baltais cukurs 1 kg 55 centi, sieras gauda šķēlēs 500 gramu, iro 99. Preču daudzums ir ierobežots un var tikt izpārdots ātrāk. Uzzini vairāk par izvēlēto produktu labākajām Lidl cenām Lidl LV.
1: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
2: Tavas jaunās brilles ir te, Visionette. Pilns brilļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Visionette. Tavas brilles ir te. Uzzini vairāk Visionette LV.
3: Хорошая скидка – лучшая поддержка. В мае в аптеках «Апотека» скидки 50% и даже больше на определенные топ-продукты. Например, скидки на определенные продукты витамина D с омега-3 и витамины для укрепления детского организма от бренда «Витерон». А также скидка не менее 50% на определенные продукты «Моллерс» для иммунитета и продукты «Валмарк» – цинк, селен, а также глюкозамин с коллагеном. В хороших руках – «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
4: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

программу «По заявкам только для вас» прилетело еще одно послание на семейную тему. Здравствуйте, Авторадио! Поздравляем с днем рождения нашу маму и бабушку Инну. Желаем, чтобы мечты сбывались каждый день, чтобы жизнь баловала и приносила приятные сюрпризы. Пусть близкие и любимые всегда будут рядом, мы тебя ценим и очень любим. Подпись «Внук Владюша». Мы вообще-то поняли, что это послание от всей семьи. Как нам стало известно, вы, Инна, человек активный, жизнерадостный и позитивный. Понятен выбор музыкального произведения в вашу честь и вашего дня рождения. Поздравляем, и пусть будет все, что вам пожелали близкие, родные и внук Владюша.

и вновь салют всеми любимое теплое авторадио. Так начинается следующее послание от Романа в передачу «Только для вас». Завершается холодная весна, скоро наступит жаркое лето, а сегодня, 22 мая, хочу поздравить с 20-летним юбилеем свою очень хорошую напарницу Ксению Гайдукович. С днем рождения! Успехов в учебе, удачи в жизни, благополучия в семье и крепкого иммунитета. Рад всегда тебя поддержать. А к празднику пусть прозвучит солнечная итальянская песня. И она прозвучит. Авторадио присоединяется к пожеланиям от Романа. Мы от души поздравляем вас, Ксения. Ловите музыкальные

0: Хотелось бы напомнить, что это была заключительная программа по заявкам перед нашим небольшим отпуском. Вернусь в эфир во вторник, 2 июня. Ну, а тем временем успею выполнить еще одно маленькое, но ответственное поручение от Елены Винтер. Добрый день, мое любимое радио. Я с вами иду по жизни весело и с хорошим настроением. Завтра мне будет 50. Свой день рождения встречу обязательно с вами. Это прекрасно, и большой привет вам, Елена, а также наши самые искренние поздравления с золотым юбилеем. Под музыку Авторадио любой праздник будет на ура. А сегодня к вам с наилучшими пожеланиями мы отправим Стаса Михайлова. Он всегда найдет нужные слова для женщины, тем более в ее день рождения. Поздравляем!
1: Только

поговорим на разных языках. Приедет, я скажу по-польски: прошу, пани, прими таким, как есть, не буду больше петь. Но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне за ней конец.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про изменения.
1: Сегодня, 22 мая, на портале Latvia.gov.lv внедряются существенные улучшения, направленные на повышение удобства использования электронных услуг. В связи с этим портал временно не работает, сообщили в Госагентстве цифрового развития. Возобновить работу портала планируется 23 мая. В рамках модернизации будет улучшена структура сайта и навигация, что позволит пользователям быстрее находить необходимую информацию и электронные услуги. Обновления затронут как версию для компьютеров, так и мобильные устройства.
2: Про лекарства.
1: 56% жителей Латвии готовы были бы приобрести рецептурные лекарства без рецепта, если бы такая возможность им предоставилась, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Латвийской организацией по проверке лекарственных средств. Аналогичным образом 54% опрошенных признали, что в ситуации, когда необходимые рецептурные лекарства недоступны в аптеке, жители рассматривают возможность их поиска на веб-сайтах. Специалисты считают этот показатель тревожным, поскольку он свидетельствует о готовности людей использовать препараты неизвестного происхождения. В эпоху информационного переизбытка, когда любой может обратиться к искусственному интеллекту за советом по здоровью, люди начинают считать консультацию врача необязательной. Это может быть опасно, поскольку только врач способен адекватно оценить состояние пациента и назначить лечение, подчеркивает председатель правления Латвийской организации по проверке лекарственных средств Инесса Эрдмана. Данные опроса показали, что 71% жителей Латвии принимали рецептурные лекарства за последние 6 месяцев. При этом среди респондентов старше 64 лет таких оказалось 89%.
2: Про ограничения.
1: В пятницу, 22 мая, в Риге вступят в силу ограничения дорожного движения, введенные во время мероприятий Дня Вооруженных Сил Испании, сообщили в Рижской Думе. С 19.00 пятницы до 17.00 23 мая на улице Кальтю, на участке от набережной 11 ноября до Ратушной площади, будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств, а также будет закрыто движение транспорта. В свою очередь, 23 мая с 7 до 15 часов на набережной 11 ноября во время размещения и погрузки бронетехники может быть временно ограничено движение транспортных средств, а также возможны кратковременные задержки общественного транспорта.
2: Про погоду.
1: В субботу, 23 мая, в Латвии ожидается малооблачная погода. В Латгале пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 13 градусов на западе страны до плюс 24 на востоке. Будет дуть западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть артисты, чей голос давно стал символом большой сцены. По-настоящему родным. В нашем проекте «Легенда» Лев Лещенко с премьерой песни «Ты лучшее, что есть». Путь Льва Лещенко начался с театра оперетты, а настоящую всенародную любовь ему принесли песни, ставшие классикой. За годы творчества он записал сотни композиций, дал тысячи концертов и воспитал не одно поколение слушателей.

зрителей. Оставаясь артистом, он продолжает говорить о чувствах просто и красиво. Новая песня «Ты лучшее, что есть» — именно такая история. Теплое признание женщине, которая стала самым важным человеком в жизни. Встречайте!

0: Реклама.
1: Горение. Февраль, март, апрель, май.
2: Покупая бытовую технику горения в ПТА, каждая покупка с 15 февраля участвует в лотерее.
3: Много стоящих призов.
2: 50 мощных пылесосов. Современная плита. Удобная морозильная камера. Трудолюбивая стиральная машина. Покупай в ПТА до 31 мая и выигрывай.
4: Номер лотереи 8874.
2: ПТА Дамбия 3А. ПТА ЛВ.
5: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации.
6: Теперь во всех магазинах Латвии.
7: Go. Goodyear.
8: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Чужие здесь не ездят. За парковку в Риге будут штрафовать по новым правилам. Владею, но не использую. Можно ли научиться латышскому языку за 160 часов? Европу сметают с латвийского стола. Почему нас заставляют питаться местными продуктами? Алла Пугачева отказалась от внучки, которую зовут Алла Пугачева. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене. We'll be right back.

0: Мысли вслух. Игорь Николаев.
1: Ты понимаешь, когда ты, например, Игорь Крутой дает тебе мелодию, ты понимаешь, где человеку будет удобно петь, какая фраза будет ложиться. Ну, например, та-да-да-да-да-да-дам. Я люблю тебя до слез получилось почему-то. Хотя мне все говорили, что ну не может быть называться песня, не становиться хитом, если название состоит из 5 слов. Я люблю тебя до слез. Но, с другой стороны, это устойчивое идиоматическое выражение, так же, как выпьем за любовь. А теперь, оказывается, это название песни.
0: Сказано на Авторадио Латвия.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах.
1: Интересный вопрос. Выгорает ли краска на солнце? Да, конечно, она выгорает. Особенно если машина стоит под солнцем неделями, а цвет красный, желтый или синий. Дело в том, что ультрафиолет сушит лак, краска тускнеет, появляются матовые пятна. А еще от этого страдают зеркала, пластиковые молдинги и даже фары. Они мутнеют и теряют прозрачность. В таких случаях лучше использовать защиту – воск или жидкое стекло хотя бы раз в сезон. Также шторки на стекла и чехлы на зеркала. Старайтесь ставить автомобиль в тень, но не под липу и не под сосну. Смола хуже солнца. Да, и не забывайте про дверные ручки. Именно они чаще всего теряют глянец и начинают шелушиться. Загар – это хорошо, но не для машины. Датчики в асфальте, которые измеряют скорость. Да, есть такая технология, и такие технологии становятся все более распространенными на наших дорогах. Начнем с того, что такие датчики помогают не только фиксировать скорость автомобилей, но и обеспечивают безопасность. Ну и, соответственно, благодаря этому удается эффективно регулировать движение и предупреждать потенциальные аварийные ситуации. Такие датчики могут работать по разным принципам. Они реагируют на изменения магнитного поля, когда автомобиль проезжает над ними. Это позволяет очень точно определять скорость и даже тип транспортного средства, поскольку каждый автомобиль вызывает характерные изменения в магнитном поле. Другой тип – оптические датчики. В общем, по-простому, данные о скорости, плотности и потоках машин передаются в центральную систему, где на основе этой информации можно корректировать светофоры, изменять режимы движения и минимизировать пробки. Вроде бы мелочь – взять с собой холодильник в поездку. Но если этого не продумать, можно остаться без холодной воды и с выжженным аккумулятором. Во-первых, холодильники бывают разные. Компрессорные – это мощные, но жрут электричество. Термоэлектрические – скромнее, но в плюс 35 охлаждают максимум на 15-20 градусов от окружающей. Проблема в том, что многие подключают их прямо к прикуривателю, и если машина не заведена, аккумулятор умирает за пару часов. В таких случаях лучше использовать таймеры, пауэрбанк с инвертором или просто ехать со специальным ящиком и заблаговременно замороженными бутылками воды. Проверено с умом. И еда холодная, и машина на ходу. Всем удачи в пути.
0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия. Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода без осадков, местами туман. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 6 до 10 градусов тепла. В субботу днем ожидается небольшая переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. На наветренном побережье плюс 14, плюс 17. В Риге в субботу ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западный, северо-западный от 2 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. У моря будет холоднее.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о простых вещах, которые делают жизнь с собакой удобнее. Как организовать место для еды и воды так, чтобы собаке было комфортно, а дом оставался чистым. При появлении собаки миски лучше подготовить заранее. Без ошейника щенок может немного подождать, а вот вода и еда нужны сразу. Поэтому место для кормления стоит продумать еще до первого дня вместе. Для большинства собак хорошо подходят металлические миски. Они прочные, устойчивые и легко моются. Для воды лучше выбирать миску средней глубины, а для еды более неглубокую, чтобы собаке было удобно доставать корм. Размер миски важно подбирать под морду питомца. Слишком большая и высокая емкость может быть неудобной. Щенки и молодые собаки часто исследуют мир через игру. Они могут катать миски по полу, грызть их или переворачивать. Поэтому лучше сразу выбирать посуду из небьющихся материалов и с устойчивым дном. Отдельного внимания заслуживает зона с водой, особенно если речь идет о крупной собаке. После питья такие питомцы нередко разливают воду и оставляют следы по всему дому. Эту привычку можно мягко скорректировать. Один из простых способов – положить рядом с миской полотенце или впитывающий коврик. Приучение начинается с спокойного внимания. После того, как собака попила воду, можно ласково привлечь ее к полотенцу и слегка коснуться морды тканью, сопровождая действие спокойной похвалой. Со временем собака начинает сама опускать морду к полотенцу. У крупных собак это особенно хорошо закрепляется, если полотенце всегда лежит на одном и том же месте и ассоциируется с окончанием питья. Для собаки это становится понятным ритуалом, а для владельца – удобным решением. И пока мы уделяем внимание таким деталям, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслуживают?

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение, скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор, оставьте до поры.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю.

0: Радио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. У жителей Латвии самый тонкий кошелек в Балтии. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: За последние два года во всех трех столицах стран Балтии выросла средняя заработная плата. Однако доходы жителей определяются не только уровнем зарплат, но и различиями в налоговой политике и государственной поддержке семей. Хотя доходы быстрее всего растут именно в Риге, сравнение трех балтийских столиц показывает, что у семей, проживающих в столице Латвии после покрытия основных расходов, остается меньше всего средств, тогда как в Таллине больше всего, свидетельствуют результаты анализа Института финансов Swedbank. По сравнению с данными исследования 2024 года, самый быстрый рост доходов после уплаты налогов заметен в Таллине – плюс 20%. Далее следует Рига – плюс 21% и Вильнюс – плюс 16%. Важным дополнением к доходам семей являются пособия на детей. За двух детей семья в Латвии получает 100 евро в месяц, тогда как в Эстонии 160 евро, а в Литве 259 евро. Более того, за последние годы эти пособия увеличила только Литва. Если объединить трудовые доходы и государственную поддержку, то семья из четырех человек, в которых двое детей и двое родителей, получающих среднюю зарплату в столице, имеет совокупный доход в Риге в размере 3190 евро в месяц, в Вильнюсе 3418 евро и в Таллине 4154 евро в месяц. Это означает, что бюджет семьи, проживающей в Таллине, почти на треть больше, чем в Риге. Стартовый капитал до осуществления обязательных платежей в балтийских столицах по-прежнему существенно различается. В основном благодаря изменениям в сфере налогов на рабочую силу доходы в Риге за последние годы приблизились к Вильнюсу. Однако в Таллине они все еще значительно выше, там доходы семьи примерно на 1000 евро больше, чем в Риге, отметил руководитель Swedbank по финансовой грамотности Эвиа Кроппа.
2: Про безопасность.
1: Общество «Латвийский дорожный строитель» направило письмо в Центр кризисного управления с просьбой дать публичное разъяснение, как строителям действовать в случаях возможной атаки дронов или других угроз. Строители дорог работают на всей территории страны, в том числе в Латгале и Видземе, где угрозы уже возникали. Но предприятия отрасли до сих пор не проинформированы об ответственных лицах, которые должны принимать решения в этом контексте, или о соответствующих процедурах. Общество строителей дорог подчеркивает, что при получении оповещения об угрозе предприятиям отрасли неясно, какие действия необходимы и кто имеет право отдавать приказы о прекращении или продолжении работы. Также неизвестно, нужно ли укрываться и где это делать, учитывая, что работы ведутся как в населенных пунктах, так и за их пределами, где нет доступных убежищ. В письме подчеркивается, что дорожно-строительная отрасль обеспокоена безопасностью задействованных в работах людей и сохранностью дорожно-строительной техники. Представители отрасли не хотят столкнуться с ситуациями, когда, например, дезориентированные дроны или другое оружие нападения распознают асфальтоукладчик как передвижную радарную установку, а бульдозер примут за танк. Кроме того, в обществе считают, что остается еще ряд вопросов без ответов, например, будут ли и каким образом заказчики, государственные и муниципальные учреждения оплачивать время простоя дорожных строителей и предусмотрено ли продление сроков выполнения договоров для предприятий.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. На наветренном побережье плюс 14, плюс 17. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Реклама.
1: ПТА «Дамбия 3А». Весна греет сердца. Покупайте пылесос по весенней цене и наслаждайтесь чистотой вокруг себя. Philips, Bosch, Stoller. Мелкая бытовая техника с бесплатной доставкой по всей Латвии. Апрель, май. Ищите весенние цены в ПТА. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Подробная информация ПТА, Дамбия 3А или ПТА ЛВ.
2: Lidl в Латвии уже 5 лет. С субботы бананы 1 килограмм 99 центов. Свиной окорок 1 килограмм 2,89. И сливочное масло 180 грамм 89 центов. Lidl стоит того.

0: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное, помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
1: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi Arena. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода без осадков, местами туман. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 6 до 10 градусов тепла. В субботу днем ожидается небольшая переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. На наветренном побережье плюс 14, плюс 17. В Риге в субботу ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западный, северо-западный от 2 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. У моря будет холоднее.
0: Реклама. Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
2: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
3: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на тены и сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
4: Большие города.
0: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.

0: Автомонитор.
1: Итак, вот он, самый сложный на неделе, пятничный вечерний разъезд в латвийской столице. Даже если захочешь куда-то быстро добраться по важным популярным магистралям и улицам, это вряд ли получится. Ибо скорость движения в потоке на Карле Ульмане Гатве от 6 до 8 км в час, на Валдемара в сторону Вантового моста 4 км, на Мукусала в сторону Каменного моста и вовсе 3 км в час. Послушаем сообщение от водителя-экспедитора Алексея Николаева о том, что на набережной 11 ноября вновь перекрыта полоса, и это сильно сдерживает поток, идущий из Пардаугавы как раз по Каменному мосту.
2: Добрый день, Алексей, дорожная информация. Похоже, ремонтные работы на 11 ноября были только репетиции. Сегодня они на том же месте опять начали копать. Так что пробочка в сторону центра тем, кто съезжает с Каменного моста и из-под моста. Всем терпения и удачи.
1: Спасибо Алексею за инфу. Город накрыли красные и бордовые пробки от 8 до 9 баллов и около 70 заторов. Суммарно они превышают 37 километров. 10 минут назад получили еще одно сообщение, на сей раз от водителя такси Александра Рязанова.
3: Всем добрый день. Южный мост, если двигаться со стороны улицы Лубанас, примерно за камерой контроля скорости, там в средней полосе произошло ДТП, и немножечко там перекрыто, полиция уже на месте, но создает это очень большие затруднения. Из-за этого стоит улица Лубанас, Восточная магистраль и все остальные прилегающие улицы. Поэтому набирайтесь терпения, ну или выбирайте альтернативный маршрут. Всем хорошего вечера.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
4: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
5: Pio Studio. Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva Pio metode. Īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu. Dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā, grupu un privātie treniņi uz Pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. Pio Studio. Vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos. Pio Studio klusais centrs un Pio Budas Bieriņos. Piesakies jau šodien. biostudio.lv.
6: Viss bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
7: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio and Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 eiro. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maxima!
8: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Там, где тебя нет, там поздравляю, и счастья тебе же.
0: Первое автомобильное радио.
1: Зной моей мечты, стон твоей любви.
2: Белые розы, белые розы.
0: 103.2 FM.
2: Малиновые ночи с тобой, мы стали близко очень.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Доступность убежищ в Риге на случай угрозы дронов значительно хуже, чем сообщалось ранее. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Доступность официальных убежищ в Риге на случай угрозы дронов значительно хуже, чем сообщалось ранее, следует из информации, предоставленной в пятницу журналистам руководством Комитета Рижской думы по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции. В апреле прошлого года тогдашний руководитель управления гражданской обороны и оперативной информации Гинт Рейнсенс сообщил на заседании Комитета по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции, что в убежищах столицы могут укрыться немногим более 200 тысяч человек. В свою очередь, в пятницу на пресс-конференции руководитель комитета Гирт Лапинш признал, что в официальных убежищах сможет укрыться гораздо меньшее число жителей. В настоящее время Рижское самоуправление реализует проект по созданию 146 убежищ. Первые будут готовы в августе или сентябре. В общей сложности в этих убежищах смогут найти укрытие около 52 тысяч человек. Политик пообещал сделать все возможное, чтобы увеличить количество убежищ. Учитывая, что большинство этих убежищ оборудуют в учебных заведениях, жителям следует понимать, если угроза возникнет в учебное время в убежищах, размещенных в школах и детских садах, будут укрываться дети и персонал учебных заведений, пояснили представители самоуправления. Лапинш лишь призвал жителей ознакомиться с разработанными алгоритмами действий на случай угрозы и выяснить потенциальные места для укрытия. При этом он подчеркнул, что в настоящее время для Риги угроз нет. Однако, учитывая происходящее в Латгале и других странах Балтии, к такой возможности нужно готовиться.
2: Про кино.
1: На Каннском кинофестивале состоялась мировая премьера фильма «Уля» режиссера Виестура Кайришса. Снятая в черно-белой эстетике картина о будущей баскетбольной звезде, выросшей в семье старообрядцев, вызвала овации зала и растрогала зрителей. Накануне премьеры фильма «Уля» на правительственном уровне и на уровне киноцентров было подписано соглашение о французско-латвийских кинопродукциях, призванное содействовать более тесному сотрудничеству двух стран в отрасли. Фильм «Уля» снят в сотрудничестве трех стран Балтии и Польши. Премьера фильма в Латвии состоится 15 сентября.
2: Про погоду.
1: На следующей неделе температура воздуха в Латвии опустится на несколько градусов ниже нормы. Часто будет дуть сильный ветер. В ближайшие три дня, субботу, воскресенье и понедельник, солнце будет чередоваться с облаками. Местами пройдут кратковременные дожди, которые больше затронут восточную часть страны. В субботу будет дуть западный ветер от слабого до умеренного. Воздух прогреется до +20, +24 градусов. В воскресенье и понедельник ветер станет порывистым. Максимальная температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. Более низкая температура сохранится на Видземском побережье и на западном побережье Курзамы, где при ветре с моря температура воздуха не превысит +13, +17. Согласно текущим прогнозам, во вторник на следующей неделе станет прохладнее, в среду по всей стране температура воздуха уже не превысит +9, +14. Прохладная погода ожидается и во второй половине следующей недели. В отдельные ночи местами, когда рассеются облака и стихнет ветер, возможны заморозки. На следующей неделе временами будет идти дождь, местами ожидаются грозы и град. Порывистый северо-запад Западный ветер может ломать деревья и причинять другие незначительные повреждения. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть артисты, чей голос давно стал символом большой сцены. По-настоящему родным. В нашем проекте «Легенда». Лев Лещенко с премьерой песни «Ты лучшее, что есть». Путь Льва Лещенко начался с театра оперетты, а настоящую всенародную любовь ему принесли песни, ставшие классикой. За годы творчества он записал сотни композиций, дал тысячи концертов и воспитал не одно поколение слушателей. Оставаясь артистом, он продолжает говорить о чувствах просто и красиво. Новая песня «Ты лучшее, что есть» — именно такая история. Теплое признание женщине, которая стала самым важным человеком в жизни. Встречайте!

0: Автомонитор.
1: Ну, давайте посмотрим, что изменилось за полчаса на рижских дорогах. До 9 баллов доросли пробки в латвийской столице. Достаточно сказать, что загруженность дорог в это время на 51% превышает средний показатель для этого времени. Трафику мешают в первую очередь дорожные работы, они тормозят поток и способствуют появлению крупных пробок. Далеко ходить не нужно, сильно загружено Пардаугава в направлении Каменного моста и центра из-за того, что на набережной 11 ноября вновь перекрыта полоса. С этим связано и пробка на экспорта в направлении центра. Далее. Серьезные заторы на Восточной магистрали и улице Лубана в сторону моста Славу. Там произошло ДТП в средней полосе за камерой контроля скорости. Уже работала полиция. А вот ликвидировали ли последствия аварии и освободили ли проезжую часть, это пока не ясно. Зато пробки в сторону Пардаугавы здесь отчетливо видны. Еще одна авария на перекрестке Катлакална и Лубанас. Это далеко не все сложные места в городе. Впрочем, столь напряженная обстановка сохранится еще примерно с полчаса, после чего заторы расти перестанут и постепенно, медленно, наверное, дороги начнут освобождаться от транспорта. Будьте предельно внимательны и взаимовежливы. В завершении выпуска послушаем сообщение от Веры Соловьевой с Кековского круга. Там тоже имеются проблемы. Меня зовут Владимир Тин. Я желаю всем хорошего вечера и безопасного движения.
2: Добрый вечер. Окружная дорога, опять Кековский круг. На кругу между съездом на Саласпилс и Кековой стоит автобус.

0: 50 мощных пылесосов, современная плита, удобная морозильная камера, трудолюбивая стиральная машина. Покупай в ПТА до 31 мая и выигрывай. Номер в лотерее 8874. ПТА Дамбия 3А. ПТА ЛВ.
1: Адольф Шапира считает себя счастливчиком. Почему? Читай в майском «Лилит» истории из жизни великого режиссера. А еще в номере. Супер-женщины с молодыми мужьями даже на 40 лет моложе. Спор психолога с айтишником. Может ли искусственный интеллект заменить психолога? Скандалы и тайны вокруг цветов в шедеврах живописи. И снова про любовь. Оказывается, сердце Франции бьется налево. Самое время купить новый «Лилит».
2: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. septembrī Šaijomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. septembrī

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах.
1: Интересный вопрос. Выгорает ли краска на солнце? Да, конечно, она выгорает. Особенно если машина стоит под солнцем неделями, а цвет красный, желтый или синий. Дело в том, что ультрафиолет сушит лак, краска тускнеет, появляются матовые пятна. А еще от этого страдают зеркала, пластиковые молдинги и даже фары. Они мутнеют и теряют прозрачность. В таких случаях лучше использовать защиту – воск или жидкое стекло хотя бы раз в сезон. Также шторки на стекла и чехлы на зеркала. Старайтесь ставить автомобиль в тень, но не под липу и не под сосну. Смола хуже солнца. Да, и не забывайте про дверные ручки. Именно они чаще всего теряют глянец и начинают шелушиться. Загар – это хорошо, но не для машины. Датчики в асфальте, которые измеряют скорость. Да, есть такая технология, и такие технологии становятся все более распространенными на наших дорогах. Начнем с того, что такие датчики помогают не только фиксировать скорость автомобилей, но и обеспечивают безопасность. Ну и, соответственно, благодаря этому удается эффективно регулировать движение и предупреждать потенциальные аварийные ситуации. Такие датчики могут работать по разным принципам. Они реагируют на изменения магнитного поля, когда автомобиль проезжает над ними. Это позволяет очень точно определять скорость и даже тип транспортного средства, поскольку каждый автомобиль вызывает характерные изменения в магнитном поле. Другой тип – оптические датчики. В общем, по-простому, данные о скорости, плотности и потоках машин передаются в центральную систему, где на основе этой информации можно корректировать светофоры, изменять режимы движения и минимизировать пробки. Вроде бы мелочь – взять с собой холодильник в поездку. Но если этого не продумать, можно остаться без холодной воды и с выжженным аккумулятором. Во-первых, холодильники бывают разные. Компрессорные – это мощные, но жрут электричество. Термоэлектрические – скромнее, но в плюс 35 охлаждают максимум на 15-20 градусов от окружающей. Проблема в том, что многие подключают их прямо к прикуривателю, и если машина не заведена, аккумулятор умирает за пару часов. В таких случаях лучше использовать таймеры, пауэрбанк с инвертором или просто ехать со специальным ящиком и заблаговременно замороженными бутылками воды. Проверено с умом. И еда холодная, и машина на ходу. Всем удачи в пути.
0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия. Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода без осадков, местами туман. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 6 до 10 градусов тепла. В субботу днем ожидается небольшая переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. На наветренном побережье плюс 14, плюс 17. В Риге в субботу ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западный, северо-западный от 2 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. У моря будет холоднее.
3: Реклама.
4: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 kilometriem, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrika versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
5: Хорошая скидка – лучшая поддержка. В мае в аптеках «Апотека» скидка 50% и даже больше на определенные топ-продукты. Например, скидки на определенные продукты витамина D с омега-3 и витамины для укрепления детского организма от бренда «Ветерон». А также скидка 50% на «Шотоверсан» для поддержки суставов в упаковке по 20 штук. И постилки-провизор «Ашваганда» для эмоционального равновесия. В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
6: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā. Placebo 16. oktobrī Rīgā.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Зачем мне небо в алмазах? Красивые фразы. Не отпускай меня, мне сладок этот плен.
0: Первое автомобильное радио.
2: Ничего не говори.
3: Время пройдет, и ты забудешь все, что было.
0: 103.2 FM.
1: Цветы.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон, здравствуйте. Торговцы обязались обеспечить снижение ставки НДС в магазинах. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В пятницу в Министерстве экономики было подписано соглашение с торговцами пищевых продуктов и представителями розничной торговли, цель которого в полном объеме обеспечить снижение ставки налога на добавленную стоимость с 21 до 12% на определенные основные продукты питания в магазинах с 1 июля этого года. В ходе мероприятия было заключено соглашение о честной передаче снижения ставки НДС. Его цель – обеспечить в конечных ценах в магазинах полное отражение снижения ставки НДС до 12%. На хлеб, свежее молоко, свежее охлажденное мясо птицы, свежие яйца птицы. Также было подписано дополнение к меморандуму о торговле продуктами питания. Цель дополнительного меморандума – повысить доступность основных продуктов питания для жителей Латвии за счет расширения ассортимента товаров в корзине продуктов по низкой цене, улучшения их узнаваемости и видимости, а также содействия изменению потребительских привычек в пользу осознанного выбора товаров латвийских производителей. На мероприятии министр экономики Виктор Валанис указал, что за год с момента подписания меморандума о снижении цен на продукты питания была введена корзина продуктов по низким ценам, а также разработаны различные методы учета, которых ранее не было, например, инструмент сравнения цен. Министр отметил, что в целом цены на продукты в Латвии и странах Балтии за год выросли, однако в результате указанных выше действий только в Латвии цены на продукты питания за год снизились.
2: Про Ригу.
1: Учебные заведения самоуправления Риги не будут работать, если на 6 часов утра в столице будет действовать оповещение по сотовой сети об угрозе в воздушном пространстве, сообщил на пресс-конференции руководитель комитета по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции Рижской думы Герц Лапинш. Если разосланное оповещение не будет отозвано до 6 часов утра, родителям не следует приводить и отпускать детей в учебные заведения, кружки, лагеря. Если же угроза будет объявлена во время занятий, дети останутся в учебном заведении до ее окончания и будут доставлены в безопасное место. Во время воздушной угрозы родителям не разрешат забирать детей из детских садов и школ. Вице-мэр Риги Эдвардс Ратникс сообщил на пресс-конференции, что самоуправление разработало для жителей инструкцию действий на случай угрозы прилета дронов и проведет информационную кампанию, чтобы рижане знали, как действовать в чрезвычайных ситуациях. Если в оповещении сообщается, что дроны находятся близко к Риге или в Риге, важно найти укрытие по принципу двух стен. Если это невозможно, то для укрытия следует выбрать помещение без окон, или же, если такого помещения нет, сесть так, чтобы в результате ударной волны защититься от осколков стекла, например, сев ниже подоконника или не напротив окна. В многоквартирных домах следует спуститься на нижние этажи или выйти на лестничную клетку, а тем, кто находится на улице, искать ближайшее укрытие. Другие важные аспекты – избегать больших скоплений людей и не прятаться под автомобилями. Также по мере возможности следует прекратить передвижение и следить за официальной информацией. Руководитель комитета призвал родителей обсудить аспекты безопасности с детьми и объяснить им, как оценивать с точки зрения безопасности места для укрытия дома и вне его. Подобные инструкции доступны на сайте самоуправления riga.lv, где можно найти и другие информационные материалы по вопросам гражданской обороны в столице.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, на наветренном побережье плюс 14, плюс 17. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Автомонитор.
1: Рижская ГЭС стоит с горочки уже в сторону кругов, который идет на Скайскал на Кекову. И если считать, как растянулась вообще пробочка к Кековскому кругу по Рижскому ГЭС, то можно считать, что она от самого сала спился, потому что машины едут медленно и большой поток.
2: Начали выпуск сообщения от Веры Соловьевой о проблемах на участке от ГЭС до Кековского круга. Отметим, что участница акции «Пилоты Микс-Медиагруппы» прислала сообщение порядка 40 минут назад. За это время обстановка на этом участке заметно улучшилась, как, впрочем, и во всем городе. Все верно, самая пиковая часть пятничного вечернего разъезда уже позади. Дороги постепенно начали восстанавливаться после крутых пробок и заторов, которые раскинулись по городу на протяжении двух предыдущих часов. При этом еще плотно в центре города, сложно на участке улица Валдемара, Вантовый мост, улица Каунцема, а также в обратном направлении. И со стороны Пардаугавы на Каменном мосту. Напомню, на набережной 11 ноября вновь перекрыта полоса. Это тормозит поток в сторону центра, в том числе и улицу Экспорта. В общем, трудностей еще хватает, но главное, появился свет в конце тоннеля. То есть вечерний час пик постепенно завершается. Отмечу, что завтра нас ожидает самый жаркий день за последнее время. В солнечную субботу, по прогнозу, ожидается до 25 градусов в тени. На дорогах не стоит расслабляться, а лучше соблюдать скоростной режим и ПДД. На следующей неделе «Автомонитор» уходит в небольшой отпуск и вернется в эфир 2 июня. Отдохнем. На этом о трафике, пожалуй, все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю безопасных дорог и отличных выходных. В завершении выпуска сообщение о ДТП от Александра Карташова.
3: Добрый вечер. Дорожная информация от тайного агента Александра. На Островном мосту в сторону Пардауговой произошла авария, но полиция уже на месте. Но пробочка как бы солидная. Так что как-то так. Всем удачи.
0: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
4: ПТА. Дамбия 3А. Весна греет сердца. Покупайте пылесос по весенней цене и наслаждайтесь чистотой вокруг себя. Philips, Bosch, Stoller. Мелкая бытовая техника с бесплатной доставкой по всей Латвии. Апрель, май. Ищите весенние цены в ПТА. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Подробная информация ПТА, Дамбия 3А или ПТА ЛВ.
5: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrika versijā. Renault Master.

0: sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur viens Latvijā. Узнайте vairāk Renault салонов и Renault.lv.
1: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на тены и сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Numimed при покупке двух любых товаров с картой Medus. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
2: Адольф Шапира считает себя счастливчиком. Почему? Читай в майском «Лилит» истории из жизни великого режиссера. А еще в номере. Супер-женщины с молодыми мужьями даже на 40 лет моложе. Спор психолога с айтишником. Может ли искусственный интеллект заменить психолога? Скандалы и тайны вокруг цветов в шедеврах живописи. И снова про любовь. Оказывается, сердце Франции бьется налево. Самое время купить новый «Лилит».

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода без осадков, местами туман. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 6 до 10 градусов тепла. В субботу днем ожидается небольшая переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. На наветренном побережье плюс 14, плюс 17. В Риге в субботу ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западный, северо-западный от 2 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. У моря будет холоднее.
0: Реклама.
2: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Zīmola brīļu komplekts tikai no 149 eiro. Līdz 7. jūnijam komplekta piedāvājumā Ray-Ban kolekcijas ietveri. Uzzini vairāk Vizionete.lv.
3: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
0: Veikalos Maxima – brīvdienu! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 21. līdz 25. maijam – graudainais piespiens smiltene, divi veidi, 200 gramu, 89 centi. Pārstrādātas gaļas produkcijai Forevers 30% atlaide. Grilliem, grillēšanas piedarumiem un oglēm, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!
4: Luis Capaldi. Balss, kas aizkustinājusi miljoniem siržu. Un dziesmas, kas savaldzinājušas visu pasauli. Luisa Capaldi labākie hiti, tūkstošiem fanu un tu. Koncertā 31. maijā Viļņā, Kalnu parkā. Biļetes biļešu servisā. Luisa Capaldi 31. maijā Viļņā.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Остановка.
1: Когда хочется сделать паузу, пусть эта вкусная остановка станет мгновением свежести и легкости. Сегодня мы поговорим о салате из сырой моркови. Простом, но очень ярком, который покорил социальную сеть TikTok. В видеороликах пользователи демонстрируют, как несколько полосок свежей моркови, щепотка соли, капля яблочного уксуса, немного оливкового масла и перца превращаются в салат, который уже стал символом утренней энергии и легкости. Профессиональные диетологи подчеркивают, что морковь богата каротиноидами, антиоксидантами, которые помогают организму справляться с окислительным стрессом, а клетчатка этого овоща поддерживает здоровье кишечника и помогает чувствовать себя легче. Для приготовления вам понадобится 1-2 крупных свежих моркови, 1 чайная ложка оливкового или кокосового масла, 1 чайная ложка яблочного или винного уксуса, щепотка морской соли и немного черного перца. Добавить можно свежие травы или семена кунжута. Очистите морковь, нарежьте ее длинными тонкими лентами или крупными слайсами и выложите в тарелку. Сбрызните маслом и уксусом. Потом добавьте соль и перец. Перемешайте до полной пропитки и сразу подавайте. Салат получается свежим и хрустящим. И пусть сегодняшняя вкусная остановка будет именно таким моментом, когда перед вами минимум ингредиентов и максимум вкуса. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка. Реклама. Ieraugi dabas skaistumu rododendrus ziedēšanas svētkos Babītē. No 26. līdz 29. maijām baudi skaisto ziedu košumu un izcilos mākslinieku balsis katru vakaru. 26. maijā Aleksandrs Antoņenko, 27. maijā Ance Krauze, 28. maijā Marija Naumova un 29. maijā Igo. Tiekamies rododendru ziedēšanas svētkos Babītē. Biļetes iegādājies Biļešu paradīzes kasēs vai Biļešu paradīze LV.
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
3: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Налог высок, можно будет компенсировать выплаты за землю. Авто отгоняют от храма, лютеране отбирают у водителей проезжую часть. Наркоманы молодеют, латвийских детей отправляют на принудительное лечение. Кто ответит за асфальт? В Риге ремонтируют отремонтированные улицы. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
4: Šovasar Rīga skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: слушаете Авторадио Латвия.
1: Дарите женщинам цветы без повода и блядь.
2: Все, что в жизни есть у меня.
0: Первое автомобильное радио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио. Движение только вперед. Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. 10 место.
1: Говорят, у Лиды кончилась либидо.
2: Да ладно.
1: Говорят, у Светы в 40 мужа нету.
2: Ну и ладно.

Вы слушаете суперхиты Авторадио Латвия. Главные песни большой столицы. 9-е место.

взглядом стираешь все мысли подряд, воруешь покой, открываешь все дверцы, в себе растворяешь, как чай рафинад. И кошкой ручной стало гордое сердце, ловлю движение руки, люблю смыслом

по новой с нуля. И мне в первый раз это нравится, очень ловлю движение руки, люблю смыслом всем в

0: в жизнь.
1: Новая песня на Авторадио Латвия.
2: Группа «Белое злато». Губы алые твои.

главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио «Латвия». Восьмое место.

0: Реклама.
1: Горение. Февраль, март, апрель, май.
2: Покупая бытовую технику горения в ПТА, каждая покупка с 15 февраля участвует в лотерее. Много стоящих призов. 50 мощных пылесосов, современная плита, удобная морозильная камера, трудолюбивая стиральная машина. Покупай в ПТА до 31 мая и выигрывай. Номер лотереи 8874. ПТА Гамбия 3А. ПТА ЛВ.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
5: Вы слушаете суперхиты Авторадио Латвия.
6: Седьмое место.

Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. 6-е место.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Новые самоцветы за рекой.

0: Это главные песни большой столицы. Суперхиты авторадио «Латвия».
1: Пятое место.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода без осадков, местами туман. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 6 до 10 градусов тепла. В субботу днем ожидается небольшая переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. На наветренном побережье плюс 14, плюс 17. В Риге в субботу ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западный, северо-западный от 2 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. У моря будет холоднее.
0: Реклама.
2: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Pilns brīļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Vizionete, tavas brilles ir te. Uziņi vairāk Vizionete LV.
1: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билеты уже сейчас на «Билишу сервис». Вы слушаете главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни Авторадио Латвия. 4 место.

Главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни авторадио «Латвия». Третье место.

Это главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио «Латвия». Второе место –

эфире главные песни большой столицы. Звезды эфира Авторадио Латвия. Первое место.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

0: мотор.
1: Киноафиша. Иногда за внешне идеальным браком скрывается история, в которой правда оказывается самой опасной вещью. В программе «Киноафиша» детективный триллер «Исчезнувшая», где главную роль исполняет Бен Аффлек. Фильм «Исчезнувшая» начинается с исчезновения Эми Данн в день годовщины ее брака. Все выглядит как преступление, а главным подозреваемым становится ее муж Ник. Полиция находит улики против него, а в прессе формируется образ виновного. Однако в какой-то момент «Исчезнувшая» раскрывает главный поворот. Эми жива и сама инсценировала свое исчезновение, чтобы отомстить мужу за измену. Она заранее продумала каждую деталь, чтобы подставить Ника. Позже Эми возвращается, разыграв новую историю, и общество верит ей. Ник понимает, что оказался в ловушке, где правда никому не нужна. В финале история показывает их странный союз, где они продолжают жить вместе, несмотря на взаимное недоверие. Интересного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода без осадков, местами туман. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 6 до 10 градусов тепла. В субботу днем ожидается небольшая переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. На наветренном побережье плюс 14, плюс 17. В Риге в субботу ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западный, северо-западный от 2 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. У моря будет холоднее.

Интересный факт. Трехточечный ремень безопасности – заслуга компании Volvo. Компания Volvo, известная как производитель одних из самых безопасных автомобилей в мире, действительно сделала многое для того, чтобы спасти жизни миллионам людей, доведя до идеала такое устройство, как ремень безопасности. Ведь именно шведы сделали его трехточечным. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
2: Вместе в пути.

0: Авторадио Латвия. Живой звук.
1: Андрей Державин. «Не плачь, Алиса».
2: Живое выступление 2018 года.
3: Ой, знакомое вступление.

0: сделаем вид, что у нас очень много зрителей. Кстати, радиослушатели могут петь. Поем!
1: Прощай, Алиса.

друзья мои, спасибо вам огромное. Мы вас любим, мы по вам соскучились. Давайте встречаться чаще.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть артисты, чей голос давно стал символом большой сцены. По-настоящему родным. В нашем проекте «Легенда». Лев Лещенко с премьерой песни «Ты лучшее, что есть». Путь Льва Лещенко начался с театра оперетты, а настоящую всенародную любовь ему принесли песни, ставшие классикой. За годы творчества он записал сотни композиций, дал тысячи концертов и воспитал не одно поколение слушателей. Оставаясь артистом, он продолжает говорить о чувствах просто и красиво. Новая песня «Ты лучшее, что есть» — именно такая история. Теплое признание женщине, которая стала самым важным человеком в жизни. Встречайте!

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: года.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода без осадков, местами туман. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 6 до 10 градусов тепла. В субботу днем ожидается небольшая переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. На наветренном побережье плюс 14, плюс 17. В Риге в субботу ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западный, северо-западный от 2 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. У моря будет холоднее.

0: мотивам любимого кино.
1: Известные цитаты из кинофильмов и легендарные актеры. Служебный роман.
2: Ну, какие у тебя планы на вечер? Какая компания? А мужчины там будут? Ну, ты давай, знакомь меня. Я теперь женщина одинокая.
3: Вера, зайдите ко мне. Захватите почту.
4: Вера, вы все про всех знаете.
2: Такая профессия.
4: Что вы знаете о Новосельцеве?
2: Недотепа. Холостяк с двумя детьми. Вы Лизу Леонтьеву помните из строительного отдела? Она сейчас у нас не работает.
4: Нет, честно говоря, не помню.
2: Ну вот она была его женой, родила ему двух детей, а потом закрутила. Угу.
0: По мотивам любимого кино.
1: Вдохновляющее, любимое, вечное.
0: На Авторадио Латвия.

0: Авторадио Латвия. Живой звук.
1: 90-е годы подарили российской эстраде много молодых и талантливых исполнителей. Едва ли не каждый месяц загорались новые звезды. Среди ярких имен выделялась и группа «Иванушки Интернешнл». История создания коллектива была тривиальна, но вместе с ребятами подпевали все. И, как известно, ребята разбили не одно девичье сердце, покоряя юных красавиц текстами о любви. Еще одна песня об этом чувстве. «Тополиный пух» в живом исполнении группы «Иванушки Интернешнл».
2: Тополиный пух!
3: Еще раз вас подревожу.
2: Давай, Олежка, давай.

0: наши, родные, родные, родные! 20 лет вашей любви переполняют наши сердца на много 100, 200 тысяч лет вперед! Мы вас любим от всей души!
1: Спасибо большое, друзья!

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Стюардесса по имени Жанна. Мы желаем счастья.
0: 103.2 FM.
1: Без тебя в этом мире метели белые.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: От проверенных временем хитов к новым песням.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: На Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: года.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода без осадков, местами туман. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 6 до 10 градусов тепла. В субботу днем ожидается небольшая переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. На наветренном побережье плюс 14, плюс 17. В Риге в субботу ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западный, северо-западный от 2 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. У моря будет холоднее.

0: Интересный факт. Электромобили. Современные электрокары и гибридные автомобили практически бесшумны. Это, по мнению ряда исследователей, создает угрозу безопасности для пешеходов, привыкших к гудению двигателя машины. Законы, предписывающие производителям таких автомобилей устанавливать системы искусственного шума, уже приняты в Японии, Евросоюзе, а также в США, с оговоркой, что они обязаны работать при движении со скоростью до 30 км в час.
1: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

Авторадио Латвия. Живой звук. Катя Лель, «Я по тебе скучаю». Живое выступление 2024 года.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода без осадков, местами туман. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 6 до 10 градусов тепла. В субботу днем ожидается небольшая переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. На наветренном побережье плюс 14, плюс 17. В Риге в субботу ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западный, северо-западный от 2 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. У моря будет холоднее.

Авторадио Латвия. Живой звук. Игорь Саруханов. Желаю тебе. Запись выступления январь 2017 года.

В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге полночь. Авторадио.

Полчаса до рейса, полчаса до рейса. Мы почти у взлетной полосы. И бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто.

тому, что было, и тому, что было, нам с тобой снова не связать. Жаль, что мы друг другу так и не успеем что-то очень важное сказать. Вот и все, что было.

для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви.

0: твой голос изменился.
1: А я во сне к тебе сегодня заходил.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 1 час. Авторадио.

Мы легкий сон, Ланфрен, Ланфран, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста. И роза падает с куста тебе на грудь.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 2 часа.
0: Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 3 часа. Авторадио.